0: а 26 констатированы существенные повреждения, сломаны верхушки или большие ветви. Во время бури столица лишилась 4 вековых деревьев, 1 дуба в Верманском саду, 2 ясеней на площади у анатомикума и 1 тополя в Виестур-Дардзе. В первый день учебного года, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями предприятия «Рига Сатексма». При этом пассажирам не нужно будет регистрировать свои поездки. Это предусмотрено правилами Рижской думы, касающимися льгот на проезд. Кроме того, в связи с началом нового учебного года и завершением летнего сезона общественный транспорт постепенно перейдет на осеннее расписание. С 1 сентября осеннее расписание начнет действовать для трамвайного маршрута номер 1, автобусного маршрута номер 3, а также троллейбусных маршрутов номер 4 и номер 17. Также изменится расписание автобусов номер 36 и номер 58 с 31 августа для будних дней, с 5 сентября для выходных. Автобусы маршрута номер 58 больше не будут курсировать до Вецаки, а будут работать на основном маршруте Пуровцеемс, Вецмилгравис. Незначительные изменения также будут внесены в расписание автобусного маршрута номер 56. В новом учебном году в старших классах столичных школ будет почти на 300 учащихся больше, чем в предыдущем учебном году, сообщил вице-мэр Риги Вилнис Керсис. Он отметил, что такой приток в столичные школы обусловлен не только желанием молодежи учиться в Риге, но и высоким качеством образования, которое предлагают столичные школы. Вице-мэр подчеркнул, что в результате введения новой модели финансирования оплаты труда педагогов рижское самоуправление получит более справедливое финансирование по сравнению с предыдущей моделью. В бюджете самоуправления на зарплаты педагогов дополнительно будет предусмотрено около 30 миллионов евро в год. Вице-мэр напомнил, что до сих пор Рига теряла много педагогов, поскольку самоуправление столичного региона могли платить учителям на 15% больше. Приоритетами рижского самоуправления в сфере образования в новом учебном году будет работа над повышением интереса школьников к предметам STEM, а также оценка результатов перехода на обучение на латышском языке и результатов мониторинговых работ в каждой школе. Кирсис подчеркнул, что рижские школы готовы к новому учебному году как с точки зрения обеспечения учебного процесса, так и с точки зрения инфраструктуры. Классы в основном укомплектованы в отдельных школах, как и каждый год не хватает педагогов, например, учителей латышского языка, математики. Однако эта ситуация не нова, и директора школ ее решают. Председатель Рижской думы Виесторс Клейнбергс подчеркнул, что для самоуправления важно, чтобы дети чувствовали себя в безопасности как по дороге в школу, так и в самой школе. В этом году на сайте georiga.lv разработана тематическая карта, где собрана важнейшая информация о дорожной ситуации в городе. На карте доступны данные о школах, дошкольных учреждениях и учреждениях образования по интересам, ремонтных работах на улицах, светофорах, велостоянках, ограничениях движения, зонах ограничения скорости, автостоянках Рига Сатексма. Карта поможет жителям, особенно школьникам и их родителям, удобнее планировать безопасные и оптимальные маршруты передвижения с началом нового учебного года. Мэр сообщил, что в сотрудничестве с вузами, отраслевыми предприятиями и частными партнерами для учителей и школьников будут организованы мероприятия и проекты, способствующие развитию знаний и навыков. В этом учебном году планируется добиться увеличения числа школьников, сдающих централизованные экзамены по математике, физике, химии и информатике. Будет пересмотрена сеть учреждений дошкольного образования и оптимизировано комплектование групп, чтобы обеспечить равномерное распределение детей в детсадовских группах. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс сообщил, что в этом году в школах и детсадах проведены обширные ремонтные работы на общую сумму 23 миллиона евро. Различного рода ремонтные работы выполнены в 56 школах и 53 дошкольных учреждениях. В учебных заведениях, где строительные работы продолжатся и после начала учебного года, с руководителями учреждений согласована организация работы, чтобы это не мешало учебному процессу. До конца года планируется заключить договоры и начать строительство убежищ в 80 учебных заведениях, а также установить автоматизированные системы управления теплоузлами в 66 учебных заведениях. В новом учебном году в столице будут работать 92 школы, 135 дошкольных образовательных учреждений, 9 спортивных школ, 9 музыкальных и художественных школ и 8 учреждений образования по интересам. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, объединенный список. На втором месте суверенная власть Младо-Латыши, также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5-процентный барьер на октябрьских парламентских выборах, скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует суверенная власть Младо-Латыши 11,8%, прогрессивная 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, национальное объединение 4,5%, новое единство 4,2%, союз зеленых и крестьян 2,8%, стабильности 2,7%, Латвия с Аттистыбой 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуэца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм, поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны 2 перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере 5 удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуица, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию. Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив «Мана Балсалаве» жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно необходимо отменить решение об изменении маршрутов 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными. Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из двух специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы и поиски людей еще продолжаются. Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие, описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Спустя 5 дней после бури перебои с электроснабжением в Латвии по-прежнему испытывают примерно 2500 клиентов, сообщили сегодня утром в Sadaris Tikls. Самые большие перебои наблюдаются в Айскраукльском и Якобпилском краях, где утром в пятницу без электричества оставались более 300 клиентов. Подача электроэнергии всем клиентам может быть восстановлена в течение сегодняшнего дня, если в процессе устранения повреждений не возникнет дополнительных непредвиденных работ. Интенсивность работ не снижается, в первую очередь были восстановлены крупнейшие линии электропередачи, что позволило одновременно возобновить подачу электроэнергии сотням и даже тысячам клиентов. Сейчас бригады работают на меньших участках электросети, где устранение повреждений затрагивает малое число клиентов. В первый месяц осени в Латвии ожидаются частые дожди, временами сильные, прогнозируют синоптики. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды в ближайшие 3 недели, количество осадков будет выше нормы. Температура воздуха в среднем будет соответствовать многолетнему среднему показателю. Из-за преобладающих западных ветров и прогревшегося за лето моря самые обильные дожди ожидаются в Курзаме и на западе Видземе. Поскольку почва местами переувлажнена, осадки могут вызвать подъем воды в отдельных водоемах. В последние 3 дня лета во многих местах пройдут кратковременные дожди в субботу днем и в ночь на воскресенье. Страну с юго-запада пересечет более обширная зона осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже плюс 12, плюс 17, и только ночь на субботу будет немного прохладнее. Максимальная температура днем составит плюс 19, плюс 24 градуса. Первый день сентября будет облачным. С кратковременными дождями местами возможны грозовые ливни. Днем воздух прогреется до плюс 18, плюс 23. Во второй половине следующей недели станет прохладнее. Время от времени ожидаются дожди. И в этом году рижские школы занимают лидирующие позиции в рейтинге школ фонда Атиса Кронвальца «Большая сова», в котором оцениваются достижения учеников на олимпиадах, научно-исследовательских конференциях и других интеллектуальных соревнованиях. При этом по количеству присужденных в рейтинге баллов уверенно лидирует Рижская государственная первая гимназия. В этом году в рейтинг включены 32 госгимназии, 71 крупная школа и 83 малые школы. В первой пятерке группы государственных гимназий. Рижская государственная первая гимназия, рейтинг оценен в 212,59 балла. Рижская Агенскалнская государственная гимназия 104,53 балла. Рижская государственная немецкая гимназия 97,18 балла. Рижская государственная вторая гимназия 68,27 и Елговская государственная гимназия 46,4 балла. В группе крупных школ первое место занимает Рижский французский лицей 49,58 балла. Он и в предыдущие годы находился в верхних строках рейтинга. За ним следует Рижская 64-я средняя школа 39 баллов, Рижская центральная гуманитарная средняя школа 35,21, Рижская 40-я средняя школа 31,31 и Юрмальская средняя школа в Пумпуре 20,97. В группе малых школ первое место сохранила инженерно-научная средняя школа РТУ 87,54 балла. На втором месте Сигулдская первая основная школа. На третьем частная школа Патнис. В пятерку лучших школ вошли также Пилс-Рундальская средняя школа и Агенскалнская начальная школа. Между лидерами рейтинга и остальными школами наблюдается особенно выраженная разница в баллах. В группе госгимназий у Рижской государственной первой гимназии 212,59 балла, в то время как у занимающей второе место Рижской Агенскалнской государственной гимназии 104,53 балла, а у Елговской государственной гимназии, занявшей 5-е место, 46,4 балла. В группе малых школ инженерно-научная средняя школа РТУ с показателем 87,54 балла также значительно опережает занявшую 2-е место Сигулдскую, первую основную школу, которая получила 20,29 балла. В группе крупных школ разница более умеренная. У Рижского французского лицея 49,58 балла, а у занимающей 2-е место Рижской 64-й средней школы 39 баллов. Вручение «Большой совы» в этом году планируется провести вместе с чествованием лучших учителей, внесших существенный вклад в развитие талантов учеников. Банк Латвии выразит свои опасения по поводу сделки, в рамках которой венгерский ОТП-банк, активно работающий на российском рынке, намерен приобрести эстонский Луминорбанк. Однако окончательное решение о выдаче разрешения примут банковский надзорный орган Эстонии и Европейский центральный банк, заявил президент банка Латвии Мартинш Казакс. Он подчеркнул, что на данный момент сделка все еще является только лишь желательной. Пока преждевременно говорить о каких-либо результатах, потому что все еще в процессе. Разумеется, Банк Латвии также предоставит свое мнение, сказал Казакс. Он отметил, что главная проблема этой сделки в том, что ОТП-банк предоставляет услуги в России. Это однозначно будет одним из элементов, который будет оцениваться, указал Казакс. Он также выразил мнение, что необходимо встряхнуть финансовый сектор Латвии, чтобы его активность увеличилась, и приход нового банка мог бы этому способствовать. В В то же время одним из главных рисков в данном случае является то, что в последние годы ОТП-банк был очень активен в России. Мы однозначно выскажем свое мнение, выразим свои опасения и обязательно укажем, как эти опасения можно уменьшить. Но решение будет в руках эстонского надзорного органа и ЕЦБ, сказал Казакс, добавив, что если соответствующие учреждения одобрят упомянутую сделку, Банк Латвии не сможет возражать против нее. Как сообщалось 20 июля этого года, Луминор-банк объявил, что его владельцем станет ОТП-банк. В сообщении говорится, что ОТП-банк подписал договор о приобретении Луминор-банк с консорциумом фондов частных инвестиций, управляемым американской инвестиционной компанией Blackstone и ДНБ-банк. Благодаря этой сделке ОТП-банк планирует расширить свое присутствие до 14 стран и увеличить общие активы более чем на 10%, в то время как доля его деятельности в еврозоне достигнет 50%. В Латвии работает филиал Луминор Банк.

президентских выборах скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует суверенная власть Младо-Латыши 11,8%, прогрессивная 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, национальное объединение 4,5%, новое единство 4,2%, союз зеленых и крестьян 2,8%, стабильности 2,7%, Латвия с Аттистыбой 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуэца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм, поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны 2 перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере 5 удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуица, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию. Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив Мана Балсалаве жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно необходимо отменить решение об изменении маршрутов 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными. Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения,

сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из двух специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы и поиски людей еще продолжаются. Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие, описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство климата и энергетики отозвало поданный на согласование в среду проект распоряжения, который предусматривает объявление чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов. Как заявили в министерстве, с учетом возникших в публичном пространстве дискуссий и отдельных неточных интерпретаций сути и цели документа, он в настоящее время более недоступен на портале правовых актов. Чтобы уменьшить дальнейшие риски коммуникации и интерпретации, министерство планирует уточнить название документа. В то же время из предоставленной министерством информации не следует, что сама идея или проект распоряжения отозваны. Министерство продолжает работу над временными правовыми решениями, а следующий шаг предусматривает разработку постоянного регулирования, чтобы в долгосрочной перспективе определить порядок предоставления критически важных услуг в условиях воздушной угрозы. Также министерство указало, что инициировало разработку соответствующего проекта распоряжения на основании поручения правительства министерством подать до 30 сентября этого года в Министерство юстиции предложение по необходимому в подведомственных отраслях правовому регулированию для обеспечения непрерывности деятельности в случаях угрозы в воздушном пространстве. Министерство иностранных дел продолжает получать информацию о латвийцах, которые, возможно, могли пострадать в результате наводнения в Непале. К вечеру четверга с консульским департаментом связались родственники 25 латвийцев, которые могут находиться в Непале. Общий список находящихся в Непале латвийцев, составленный на основе разных источников, увеличился примерно до 40 человек. Однако это приблизительные данные, отмечают в министерстве. Совет по туризму Непала сообщил, что до четверга не удалось установить контакты с более чем 500 иностранцами, и среди пропавших есть 6 представителей Латвии. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов ранее сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал. Коммунальные службы и предприятия Рижского самоуправления продолжают ликвидацию последствий бури, и работы продолжатся еще несколько недель, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В столице необходимо распилить и убрать как уже упавшие, так и накренившиеся деревья и сломанные ветки. Самоуправление отмечает, что объем работ очень велик, так как повалены и повреждены тысячи деревьев. В приоритетном порядке вначале убираются надломленные деревья на улицах, в парках и на кладбищах, а также производится уборка деревьев с коммуникацией и зданий. По завершении этих работ ресурсы будут направлены на приведение столицы в порядок. Во время бури пострадали территории десятков учебных заведений, основной ущерб которым причинили упавшие деревья. Работа школ и детских садов не нарушена, и учебному процессу ничто не угрожает, однако к началу учебного года все упавшие деревья еще не будут убраны, поэтому отдельные участки территории будут огорожены. В садах, столичных парках и в межапарке, находящихся в ведении муниципального предприятия «Рига-Смежи», бурей вырвано с корнем и сломано 353 дерева. Еще у 126 констатированы существенные повреждения, сломаны верхушки или большие ветви. Во время бури столица лишилась 4 вековых деревьев, одного дуба в Верманском саду, 2 ясеней на площади у анатомикума и одного тополя в Виестурдардзе. В первый день учебного года, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями предприятия «Рига-Сатексма». При этом пассажирам не нужно будет регистрировать свои поездки. Это предусмотрено правилами Рижской думы, касающимися льгот на проезд. Кроме того, в связи с началом нового учебного года и завершением летнего сезона общественный транспорт постепенно перейдет на осеннее расписание. С 1 сентября осеннее расписание начнет действовать для трамвайного маршрута номер 1, автобусного маршрута номер 3, а также троллейбусных маршрутов номер 4 и номер 17. Также изменится расписание автобусов номер 36 и номер 58 с 31 августа для будних дней, с 5 сентября для выходных. Автобусы маршрута номер 58 больше не будут курсировать до Вецаки, а будут работать на основном маршруте Пурвциемс, Вецмилгравис. Незначительные изменения также будут внесены в расписание автобусного маршрута номер 56. В новом учебном году в старших классах столичных школ будет почти на 300 учащихся больше, чем в предыдущем учебном году, сообщил вице-мэр Риги Вилнис Керсис. Он отметил, что такой приток в столичные школы обусловлен не только желанием молодежи учиться в Риге, но и высоким качеством образования, которое предлагают столичные школы. Вице-мэр подчеркнул, что в результате введения новой модели финансирования оплаты труда педагогов Рижское самоуправление получит более справедливое финансирование по сравнению с предыдущей моделью. В бюджете самоуправления на зарплаты педагогов дополнительно будет предусмотрено около 30 миллионов евро в год. Вице-мэр напомнил, что до сих пор Рига теряла много педагогов, поскольку самоуправление столичного региона могли платить учителям на 15% больше. Приоритетами Рижского самоуправления в сфере образования в новом учебном году будет работа над повышением интереса школьников к предметам STEM, а также оценка результатов перехода на обучение на латышском языке и результатов мониторинговых работ в каждой школе. Кирсис подчеркнул, что рижские школы готовы к новому учебному году как с точки зрения обеспечения учебного процесса, так и с точки зрения инфраструктуры. Классы в основном укомплектованы в отдельных школах, как и каждый год не хватает педагогов, например, учителей латышского языка, математики. Однако эта ситуация не нова, и директора школ ее решают. Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс подчеркнул, что для самоуправления важно, чтобы дети чувствовали себя в безопасности как по дороге в школу, так и в самой школе. В этом году на сайте georiga.lv разработана тематическая карта, где собрана важнейшая информация о дорожной ситуации в городе. На карте доступны данные о школах, дошкольных учреждениях и учреждениях образования по интересам, ремонтных работах на улицах, светофорах, велостоянках, ограничениях движения, зонах ограничения скорости, автостоянках Рига Сатиксме. Карта поможет жителям, особенно школьникам и их родителям, удобнее планировать безопасные и оптимальные маршруты передвижения с началом нового учебного года. Мэр сообщил, что в сотрудничестве с вузами, отраслевыми предприятиями и частными партнерами для учителей и школьников будут организованы мероприятия и проекты, способствующие развитию знаний и навыков. В этом учебном году планируется добиться увеличения числа школьников, сдающих централизованные экзамены по математике, физике, химии и информатике. Будет пересмотрена сеть учреждений дошкольного образования и оптимизировано комплектование групп, чтобы обеспечить равномерное распределение детей в детсадовских группах. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс сообщил, что в этом году в школах и детсадах проведены обширные ремонтные работы на общую сумму 23 миллиона евро. Различного рода ремонтные работы выполнены в 56 школах и 53 дошкольных учреждениях. В учебных заведениях, где строительные работы продолжатся и после начала учебного года, с руководителями учреждений согласована организация работы, чтобы это не мешало учебному процессу. До конца года планируется заключить договоры и начать строительство убежищ в 80 учебных заведениях, а также установить автоматизированные системы управления теплоузлами в 66 учебных заведениях. В новом учебном году в столице будут работать 92 школы, 135 дошкольных образовательных учреждений, 9 спортивных школ, 9 музыкальных и художественных школ и 8 учреждений образования по интересам. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, объединенный список. На втором месте суверенная власть «Млада Латыши», также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5-процентный барьер на октябрьских парламентских выборах, скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует суверенная власть «Млада Латыши» 11,8%, прогрессивная 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, национальное объединение 4,5%, новое единство 4,2%, союз зеленых и крестьян 2,8%, стабильности 2,7%, Латвия с Аттистыбой 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран. Это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Поец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Поеца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм. Поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны два перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере пятерых удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуеца, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию. Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив Мана Балсалаве жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно необходимо отменить решение об изменении маршрута 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными. Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из двух специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы и поиски людей еще продолжаются. Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие. Описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Спустя 5 дней после бури перебои с электроснабжением в Латвии по-прежнему испытывают примерно 2500 клиентов, сообщили сегодня утром в Sadaris Tikls. Самые большие перебои наблюдаются в Айскраукальском и Якобпилском краях, где утром в пятницу без электричества оставались более 300 клиентов. Подача электроэнергии всем клиентам может быть восстановлена в течение сегодняшнего дня, если в процессе устранения повреждений не возникнет дополнительных непредвиденных работ. Интенсивность работ не снижается, в первую очередь были восстановлены крупнейшие линии электропередачи, что позволило одновременно возобновить подачу электроэнергии сотням и даже тысячам клиентов. Сейчас бригады работают на меньших участках электросети, где устранение повреждений затрагивает малое число клиентов. В первый месяц осени в Латвии ожидаются частые дожди, временами сильные, прогнозируют синоптики. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды в ближайшие 3 недели, количество осадков будет выше нормы. Температура воздуха в среднем будет соответствовать многолетнему среднему показателю. Из-за преобладающих западных ветров и прогревшегося за лето моря самые обильные дожди ожидаются в Курзаме и на западе Видземе. Поскольку почва местами переувлажнена, осадки могут вызвать подъем воды в отдельных водоемах. В последние 3 дня лета во многих местах пройдут кратковременные дожди в субботу днем и в ночь на воскресенье. Страну с юго-запада пересечет более обширная зона осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже плюс 12, плюс 17, и только ночь на субботу будет немного прохладнее. Максимальная температура днем составит плюс 19, плюс 24 градуса. Первый день сентября будет облачным. С кратковременными дождями местами возможны грозовые ливни. Днем воздух прогреется до плюс 18, плюс 23. Во второй половине следующего недели станет прохладнее. Время от времени ожидаются дожди. И в этом году рижские школы занимают лидирующие позиции в рейтинге школ фонда Атиса Кронвальца «Большая сова», в котором оцениваются достижения учеников на олимпиадах, научно-исследовательских конференциях и других интеллектуальных соревнованиях. При этом по количеству присужденных в рейтинге баллов уверенно лидирует Рижская государственная первая гимназия. В этом году в рейтинг включены 32 госгимназии, 71 крупная школа и 83 малые школы. В первой пятерке группы государственных гимназий, Рижская государственная первая гимназия, рейтинг оценен в 212,59 балла. Рижская Агенскалнская государственная гимназия 104,53 балла. Рижская государственная немецкая гимназия 97,18 балла. Рижская государственная вторая гимназия 68,27 и Елговская государственная гимназия 46,4 балла. В группе крупных школ первое место занимает Рижский французский лицей 49,58 балла. Он и в предыдущие годы находился в верхних строках рейтинга. За ним следует Рижская 64-я средняя школа 39 баллов, Рижская центральная гуманитарная средняя школа 35,21, Рижская 40-я средняя школа 31,31 и Юрмальская средняя школа в Пумпуре 20,97. В группе малых школ первое место сохранила инженерно-научная средняя школа РТУ 87,54 балла. На втором месте Сигулдская первая основная школа, на третьем частная школа Патнис. В пятерку лучших школ вошли также Пилс-Рундальская средняя школа и Агенскалнская начальная школа. Между лидерами рейтинга и остальными школами наблюдается особенно выраженная разница в баллах. В группе госгимназий Рижской государственной первой гимназии 212,59 балла, в то время как у занимающей второе место Рижской Агенскалнской государственной гимназии 104,53 балла, а у Елговской государственной гимназии, занявшей пятое место, 46,4 балла. В группе малых школ инженерно-научная средняя школа РТУ с показателем 87,54 балла также значительно опережает занявшую второе место Сигулдскую, первую основную школу, которая получила 20,29 балла. В группе крупных школ разница более умеренная. У Рижского французского лицея 49,58 балла, а у занимающей второе место Рижской 64-й средней школы 39 баллов. Вручение Большой Совы в этом году планируется провести вместе с чествованием лучших учителей, внесших существенный вклад в развитие талантов учеников. Банк Латвии выразит свои опасения по поводу сделки, в рамках которой венгерский ОТП-банк, активно работающий на российском рынке, намерен приобрести эстонский Луминорбанк. Однако окончательное решение о выдаче разрешения примут банковский надзорный орган Эстонии и Европейский центральный банк, заявил президент Банка Латвии Мартинш Казакс. Он подчеркнул, что на данный момент сделка все еще является только лишь желательной. Пока преждевременно говорить о каких-либо результатах, потому что все еще в процессе. Разумеется, Банк Латвии также предоставит свое мнение, сказал Казакс. Он отметил, что главная проблема этой сделки в том, что ОТП-банк предоставляет услуги в России. Это однозначно будет одним из элементов, который будет оцениваться, указал Казакс. Он также выразил мнение, что необходимо встряхнуть финансовый сектор Латвии, чтобы его активность увеличилась, и приход нового банка мог бы этому способствовать. В то же время одним из главных рисков в данном случае является то, что в последние годы ОТП-банк был очень активен в России. Мы однозначно выскажем свое мнение, выразим свои опасения и обязательно укажем, как эти опасения можно уменьшить. Но решение будет в руках эстонского надзорного органа и ЕЦБ, сказал Казакс, добавив, что если соответствующие учреждения одобрят упомянутую сделку, Банк Латвии не сможет возражать против нее. Как сообщалось 20 июля этого года, Луминорбанк объявил, что его владельцем станет ОТП-банк. В сообщении говорится, что ОТП-банк подписал договор о приобретении Луминорбанк с консорциумом фондов частных инвестиций, управляемым американской инвестиционной компанией Blackstone и ДНБ-банк. Благодаря этой сделке ОТП-банк планирует расширить свое присутствие до 14 стран и увеличить общие активы более чем на 10%, в то время как доля его деятельности в еврозоне достигнет 50%. В Латвии работает филиал Луминорбанк. По объему активов филиал является четвертым по величине банком в Латвии. Банк контролируется американской инвестиционной компанией Blackstone. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, объединенный список. На втором месте суверенная власть Младо-Латыши, также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5-процентный барьер на октябрьских парламентах,

0,7%, стабильности 2,7%, Латвия с Аттистыбой 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуеца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм, поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны 2 перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере 5 удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуеца, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию. Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив Мана Балсалаве жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно необходимо отменить решение об изменении маршрутов 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными. Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из 2 специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы

и поиски людей еще продолжаются. Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие. Описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом. 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство климата и энергетики отозвало поданный на согласование в среду проект распоряжения, который предусматривает объявление чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов. Как заявили в министерстве, с учетом возникших в публичном пространстве дискуссий и отдельных неточных интерпретаций сути и цели документа, он в настоящее время более недоступен на портале правовых актов. Чтобы уменьшить дальнейшие риски коммуникации и интерпретации, министерство планирует уточнить название документа. В то же время из предоставленной министерством информации не следует, что сама идея или проект распоряжения отозваны. Министерство продолжает работу над временными правовыми решениями, а следующий шаг предусматривает разработку постоянного регулирования, чтобы в долгосрочной перспективе определить порядок предоставления критически важных услуг в условиях воздушной угрозы. Также министерство указало, что инициировало разработку соответствующего проекта распоряжения на основании поручения правительства министерством подать до 30 сентября этого года в Министерство юстиции предложение по необходимому в подведомственных отраслях правовому регулированию для обеспечения непрерывности деятельности в случаях угрозы в воздушном пространстве. Министерство иностранных дел продолжает получать информацию о латвийцах, которые, возможно, могли пострадать в результате наводнения в Непале. К вечеру четверга с консульским департаментом связались родственники 25 латвийцев, которые могут находиться в Непале. Общий список находящихся в Непале латвийцев, составленный на основе разных источников, увеличился примерно до 40 человек. Однако это приблизительные данные, отмечают в министерстве. Совет по туризму Непала сообщил, что до четверга не удалось установить контакты с более чем 500 иностранцами, и среди пропавших есть 6 представителей Латвии. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов ранее сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал. Коммунальные службы и предприятия Рижского самоуправления продолжают ликвидацию последствий бури, и работы продолжатся еще несколько недель, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В столице необходимо распилить и убрать как уже упавшие, так и накренившиеся деревья и сломанные ветки. Самоуправление отмечает, что объем работ очень велик, так как повалены и повреждены тысячи деревьев. В приоритетном порядке вначале убираются надломленные деревья на улицах, в парках и на кладбищах, а также производится уборка деревьев с коммуникацией и зданий. По завершении этих работ ресурсы будут направлены на приведение столицы в порядок. Во время бури пострадали территории десятков учебных заведений, основной ущерб которым причинили упавшие деревья. Работы школ и детских садов не нарушены, учебному процессу ничто не угрожает, однако к началу учебного года все упавшие деревья еще не будут убраны, поэтому отдельные участки территории будут огорожены. В садах, столичных парках и в межапарке, находящихся в ведении муниципального предприятия «Рига-Смежи», бурей вырвано с корнем и сломано 353 дерева. Еще у 126 констатированы существенные повреждения, сломаны верхушки или большие ветви. Во время бури столица лишилась 4 вековых деревьев, 1 дуба в Верманском саду, 2 ясеней на площади у анатомикума и 1 тополя в Виестурдардзе. В первый день учебного года, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями предприятия «Рига-Сатексма». При этом пассажирам не нужно будет регистрировать свои поездки. Это предусмотрено правилами Рижской думы, касающимися льгот на проезд. Кроме того, в связи с началом нового учебного года и завершением летнего сезона общественный транспорт постепенно перейдет на осеннее расписание. С 1 сентября осеннее расписание начнет действовать для трамвайного маршрута номер 1, автобусного маршрута номер 3, а также троллейбусных маршрутов номер 4 и номер 17. Также изменится расписание автобусов номер 36 и номер 58 с 31 августа для будних дней, с 5 сентября для выходных. Автобусы маршрута номер 58 больше не будут курсировать до Вецаки, а будут работать на основном маршруте Пурвциемс, Вецмилгравис. Незначительные изменения также будут внесены в расписание автобусного маршрута номер 56. В новом учебном году в старших классах столичных школ будет почти на 300 учащихся больше, чем в предыдущем учебном году, сообщил вице-мэр Риги Вилнис Керсис. Он отметил, что такой приток в столичные школы обусловлен не только желанием молодежи учиться в Риге, но и высоким качеством образования, которое предлагают столичные школы. Вице-мэр подчеркнул, что в результате введения новой модели финансирования оплаты труда педагогов Рижское самоуправление получит более справедливое финансирование по сравнению с предыдущей моделью. В бюджете самоуправления на зарплаты педагогов дополнительно будет предусмотрено около 30 миллионов евро в год. Вице-мэр напомнил, что до сих пор Рига теряла много педагогов, поскольку самоуправление столичного региона могли платить учителям на 15% больше. Приоритетами Рижского самоуправления в сфере образования в новом учебном году будет работа над повышением интереса школьников к предметам STEM, а также оценка результатов перехода на обучение на латышском языке и результатов мониторинговых работ в каждой школе. Кирсис подчеркнул, что рижские школы готовы к новому учебному году как с точки зрения обеспечения учебного процесса, так и с точки зрения инфраструктуры. Классы в основном укомплектованы в отдельных школах, как и каждый год не хватает педагогов, например, учителей латышского языка, математики. Однако эта ситуация не нова, и директора школ ее решают. Председатель Рижской думы Виесторс Клейнбергс подчеркнул, что для самоуправления важно, чтобы дети чувствовали себя в безопасности как по дороге в школу, так и в самой школе. В этом году на сайте georiga.lv разработана тематическая карта, где собрана важнейшая информация о дорожной ситуации в городе. На карте доступны данные о школах, дошкольных учреждениях и учреждениях образования по интересам, ремонтных работах на улицах, светофорах, велостоянках, ограничениях движения, зонах ограничения скорости, автостоянках Рига Сатексма. Карта поможет жителям, особенно школьникам и их родителям, удобнее планировать безопасные и оптимальные маршруты передвижения с началом нового учебного года. Мэр сообщил, что в сотрудничестве с вузами, отраслевыми предприятиями и частными партнерами для учителей и школьников будут организованы мероприятия и проекты, способствующие развитию знаний и навыков. В этом учебном году планируется добиться увеличения числа школьников, сдающих централизованные экзамены по математике, физике, химии и информатике. Будет пересмотрена сеть учреждений дошкольного образования и оптимизировано комплектование групп, чтобы обеспечить равномерное распределение детей в детсадовских группах. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс сообщил, что в этом году в школах и детсадах проведены обширные ремонтные работы на общую сумму 23 миллиона евро. Различного рода ремонтные работы выполнены в 56 школах и 53 дошкольных учреждениях. В учебных заведениях, где строительные работы продолжатся и после начала учебного года, с руководителями учреждений согласована организация работы, чтобы это не мешало учебному процессу. До конца года планируется заключить договоры и начать строительство убежищ в 80 учебных заведениях, а также установить автоматизированные системы управления теплоузлами в 66 учебных заведениях. В новом учебном году в столице будут работать 92 школы, 135 дошкольных образовательных учреждений, 9 спортивных школ, 9 музыкальных и художественных школ и 8 учреждений образования по интересам. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, Объединенный список. На втором месте суверенная власть Млада Латыши, также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5-процентный барьер на октябрьских парламентских выборах, скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали Объединенный список. Далее следует суверенная власть Млада Латыши 11,8%, прогрессивная 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, национальное объединение 4,5%, новое единство 4,2%, союз зеленых и крестьян 2,8%, стабильности 2,7%, Латвия с Аттистыбой 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуэца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм, поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны два перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере пятерых удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуица, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию. Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив «Мана Балсалаве» жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно необходимо отменить решение об изменении маршрутов 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными. Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из двух специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы и поиски людей еще продолжаются. Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие. Описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Спустя 5 дней после бури перебои с электроснабжением в Латвии по-прежнему испытывают примерно 2500 клиентов, сообщили сегодня утром в Sadaris Tickles. Самые большие перебои наблюдаются в Айскраукальском и Якопилском краях, где утром в пятницу без электричества оставались более 300 клиентов. Подача электроэнергии всем клиентам может быть восстановлена в течение сегодняшнего дня, если в процессе устранения повреждений не возникнет дополнительных непредвиденных работ. Интенсивность работ не снижается, в первую очередь были восстановлены крупнейшие линии электропередачи, что позволило одновременно возобновить подачу электроэнергии сотням и даже тысячам клиентов. Сейчас бригады работают на меньших участках электросети, где устранение повреждений затрагивает малое число клиентов. В первый месяц осени в Латвии ожидаются частые дожди, временами сильные, прогнозируют синоптики. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды в ближайшие 3 недели, количество осадков будет выше нормы. Температура воздуха в среднем будет соответствовать многолетнему среднему показателю. Из-за преобладающих западных ветров и прогревшегося за лето моря, самые обильные дожди ожидаются в Курземе и на западе Видземе. Поскольку почва местами переувлажнена, осадки могут вызвать подъем воды в отдельных водоемах. В последние 3 дня лета во многих местах пройдут кратковременные дожди в субботу днем и в ночь на воскресенье. Страну с юго-запада пересечет более обширная зона осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже плюс 12, плюс 17, и только ночь на субботу будет немного прохладнее. Максимальная температура днем составит плюс 19, плюс 24 градуса. Первый день сентября будет облачным. С кратковременными дождями местами возможны грозовые ливни. Днем воздух прогреется до плюс 18, плюс 23. Во второй половине следующего недели станет прохладнее. Время от времени ожидаются дожди. И в этом году рижские школы занимают лидирующие позиции в рейтинге школ фонда Атиса Кронвальца «Большая сова», в котором оцениваются достижения учеников на олимпиадах, научно-исследовательских конференциях и других интеллектуальных соревнованиях. При этом по количеству присужденных в рейтинге баллов уверенно лидирует Рижская государственная первая гимназия. В этом году в рейтинг включены 32 госгимназии, 71 крупная школа и 83 малые школы. В первой пятерке группы государственных гимназий, Рижская государственная первая гимназия, рейтинг оценен в 212,59 балла. Рижская Агенскалнская государственная гимназия 104,53 балла. Рижская государственная немецкая гимназия 97,18 балла. Рижская государственная вторая гимназия 68,27 и Елговская государственная гимназия 46,4 балла. В группе крупных школ первое место занимает Рижский французский лицей 49,58 балла. Он и в предыдущие годы находился в верхних строках рейтинга. За ним следует Рижская 64-я средняя школа 39 баллов, Рижская центральная гуманитарная средняя школа 35,21, Рижская 40-я средняя школа 31,31 и Юрмальская средняя школа в Пумпуре 20,97. В группе малых школ первое место сохранила инженерно-научная средняя школа РТУ 87,54 балла. На втором месте Сигулдская первая основная школа, на третьем частная школа Патнис. В пятерку лучших школ вошли также Пилс-Рундальская средняя школа и Агенскалнская начальная школа. Между лидерами рейтинга и остальными школами наблюдается особенно выраженная разница в баллах. В группе госгимназий Рижской государственной первой гимназии 212,59 балла, в то время как у занимающей второе место Рижской Агенскалнской государственной гимназии 104,53 балла, а у Елговской государственной гимназии, занявшей пятое место, 46,4 балла. В группе малых школ инженерно-научная средняя школа РТУ с показателем 87,54 балла также значительно опережает занявшую второе место Сигулдскую, первую основную школу, которая получила 20,29 балла. В группе крупных школ разница более умеренная. У Рижского французского лицея 49,58 балла, а у занимающей второе место Рижской 64-й средней школы 39 баллов. Вручение Большой Совы в этом году планируется провести вместе с чествованием лучших учителей, внесших существенный вклад в развитие талантов учеников. Банк Латвии выразит свои опасения по поводу сделки, в рамках которой венгерский ОТП-банк, активно работающий на российском рынке, намерен приобрести эстонский Луминорбанк. Однако окончательное решение о выдаче разрешения примут банковский надзорный орган Эстонии и Европейский центральный банк, заявил президент банка Латвии Мартинш Казакс. Он подчеркнул, что на данный момент сделка все еще является только лишь желательной. Пока преждевременно говорить о каких-либо результатах, потому что все еще в процессе. Разумеется, Банк Латвии также предоставит свое мнение, сказал Казакс. Он отметил, что главная проблема этой сделки в том, что ОТП-банк предоставляет услуги в России. Это однозначно будет одним из элементов, который будет оцениваться, указал Казакс. Он также выразил мнение, что необходимо встряхнуть финансовый сектор Латвии, чтобы его активность увеличилась, и приход нового банка мог бы этому способствовать. В то же время одним из главных рисков в данном случае является то, что в последние годы ОТП-банк был очень активен в России. Мы однозначно выскажем свое мнение, выразим свои опасения и обязательно укажем, как эти опасения можно уменьшить. Но решение будет в руках эстонского надзорного органа и ЕЦБ, сказал Казакс, добавив, что если соответствующие учреждения одобрят упомянутую сделку, Банк Латвии не сможет возражать против нее. Как сообщалось 20 июля этого года, Луминорбанк объявил, что его владельцем станет ОТП-банк. В сообщении говорится, что ОТП-банк подписал договор о приобретении Луминорбанк с консорциумом фондов частных инвестиций, управляемым американской инвестиционной компанией Blackstone и ДНБ-банк. Благодаря этой сделке ОТП-банк планирует расширить свое присутствие до 14 стран и увеличить общие активы более чем на 10%, в то время как доля его деятельности в еврозоне достигнет 50%. В Латвии работает филиал Луминорбанк. По объему активов филиал является четвертым по величине банком в Латвии. Банк контролируется американской инвестиционной компанией Blackstone. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, объединенный список. На втором месте суверенная власть младо-латыши, также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5-процентный барьер на октябрьских парламентских выборах, скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует суверенная власть младо-латыши 11,8%, прогрессивная 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, национальное объединение 4,5%, новое единство 4,2%, союз зеленых и крестьян 2,8%,

Не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран. Это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуэца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм, поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны два перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере пятерых удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуица, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию. Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив Мана Балсалаве жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно необходимо отменить решение об изменении маршрутов 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными. Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из двух специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы и поиски людей еще продолжаются. Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие, описывает ситуацию Кулбергс.
По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение

Роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент призывает совершенствовать решения по электроснабжению для обеспечения работы критически важных банкоматов. Далее об этом и других событиях более подробно. Обрушившаяся на Латвию мощная буря показала необходимость совершенствования решений в сфере электроснабжения. Чтобы обеспечить бесперебойную работу критически важных банкоматов, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Глава государства в среду посетил рижский филиал Банка Латвии, ознакомился с процессами оборота и хранения наличных денег, а также с работой Государственного аналитического центра по выявлению поддельных денежных знаков. Президент обсудил с руководством Банка Латвии планируемые улучшения для обеспечения доступности финансовых услуг в кризисных ситуациях. Ринкевич подчеркнул, что мощная буря в ночь на 23 августа подтвердила, что необходимо совершенствовать системы электроснабжения, чтобы обеспечить бесперебойную работу критически важных банкоматов. Также необходимо предоставлять жителям практическую информацию о мерах, которые следует предпринять заблаговременно, чтобы повысить готовность к кризисным ситуациям, указал президент. Как сообщалось, буря вызвала обширные повреждения как в распределительной, так и в передающей электросети, в результате чего перебои с электроснабжением испытывали почти 277 тысяч потребителей по всей Латвии. Из-за обрыва электросетей во многих местах не было связи, не работали автозаправочные станции, магазины. Буря показала, как быстро отключение электроэнергии может нарушить связь, работу автозаправочных станций и водоснабжения. В частности, данные Центра управления кризисами показывают, что почти 90% автозаправочных станций не имеют встроенного генератора. После бури государство рассматривает возможность ввести требования о том, чтобы во время кризиса работала заранее определенная сеть автозаправочных станций, магазинов и аптек. При этом наиболее важные точки должны быть способны функционировать как минимум 72 часа без внешнего электроснабжения. Во время бури в нескольких населенных пунктах, в том числе в Сигулде, Малпилсе, Рагане, не работала ни одна АЗС. Министерство климата и энергетики предлагает создать минимальную сеть АЗС с резервным электроснабжением, чтобы в каждом регионе и самоуправлении на разумном расстоянии была одна или несколько АЗС, которые могли бы работать и в случае длительного отключения электроэнергии. Торговцы топливом в целом согласны с этой идеей. Если государство хочет навязать частному сектору обязанность, было бы правильно, если бы государство обеспечило бы и соответствующие механизмы поддержки или, по крайней мере, разработало карту с указанием критически важных мест, где должны быть установлены генераторы и обеспечена бесперебойная работа. Но если требовать, чтобы генераторы были установлены на 100% всех автозаправочных станций, то взамен должна быть какая-то государственная поддержка, заявила исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере. Сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым, но во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей, во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! С вами Олег Пеков, вы слушаете радио «Мелодия». И сегодня 1 сентября. Для миллионов школьников и студентов по всему, наверное, миру это день знаний, начало нового учебного года. Ну а мы с вами, как обычно, начнем это утро с исторического календаря. Сегодня в нем и землетрясение, которое стерло с лица земли часть Токио, и начало войны, одной из самых страшных войн в истории человечества, первая научная статья о черных дырах, первый в Европе супермаркет и многое чего еще.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1 сентября 1923 года Японию потрясло одно из самых разрушительных землетрясений в ее истории. Это великое землетрясение Канто. Токио и Кагама и окрестности были практически стерты с лица земли. Погибло, по разным оценкам, от 100 до 140 тысяч человек. Именно после этой катастрофы Япония начала всерьез развивать сеймостойкое строительство, ставшее впоследствии визитной карточкой японской инженерной мысли. 1939 год – дата, которую знает весь мир. 1 сентября нацистская Германия вторглась в Польшу. Этот день принято считать официальным началом Второй мировой войны. Крупнейшего и самого разрушительного конфликта в истории человечества, в котором в итоге окажутся втянуты десятки государств и больше миллиарда людей. В тот же самый день, 1 сентября 1939 года, в научном журнале Physical Review вышла статья физиков Роберта Оппенгеймера и Хартленда Снайдера. Первая работа, теоретически описавшая то, что мы сегодня называем «черной дырой». Знаете, о чем хочется подумать? Удивительное совпадение. Пока мир готовился к самой страшной войне в истории, наука тихо, без всякой сенсации, заглянула в самую загадочную бездну Вселенной. И почти никто в этот день ничего не заметил. 1951 год. Лондон. 1 сентября здесь открылся первый в Европе супермаркет самообслуживания. Концепция, привезенная из Америки, где покупатели сами брали товары с полок вместо того, чтобы просить продавца подать их через прилавок. Многим лондонцам поначалу такой формат казался странным и почти неприличным, а сегодня без него сложно представить хоть один поход за продуктами. И, наконец, 1985-й, история почти детективная. 1 сентября совместно американо-французская экспедиция обнаружила обломки «Титаника» на дне Атлантики на глубине почти 4 километров, спустя 73 года после катастрофы. Находка стала возможной благодаря новой технологии подводной съемки и на десятилетие вперед открыла эпоху подводной археологии. Ну а теперь перейдем к именинникам. 1946 подарил миру Барри Гибба, британского певца и композитора, старшего из братьев Гиббов, сооснователя группы Bee Gees, чьи фальцеты и хиты вроде «Stayin' Alive» стали настоящим саундтреком эпохи диско. 1957 родилась Глория Эстефан, кубино-американская певица, во многом открывшая латиноамериканскую поп-музыку широкой мировой аудитории. 1996 подарил миру Зендею, американскую актрису и певицу, покорившую зрителей ролями в сериале «Эйфория», киносаге «Дюна», а недавно снявшуюся в фильме «Одиссея». И, наконец, в 1997-м родился Чон Чонгук, южнокорейский певец, самый молодой участник группы BTS, чей голос и харизма во многом определили мировой успех корейской поп-музыки последних десятилетий. Всем хорошего дня, друзья, и с началом нового учебного года всех, кто сегодня садится за парту.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка «Би-2» Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу-сервис.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша программа на радио «Мелодия». И наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович сейчас познакомят вас с уникальным глобусным музеем в Вене, который является единственным в мире публичным учреждением такого рода.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Представьте себе карту мира, где Калифорния – это, ну, такой гигантский изолированный остров, а в океанах плавают чешуйчатые драконы.
3: И где-то на юге раскинулся огромный, никем не виданный континент.
2: Да-да. Звучит как набросок для какого-нибудь фэнтези-романа, но для образованных людей 16 века это была вообще-то передовая наука.
3: Абсолютно.
2: И чтобы увидеть это своими глазами, достаточно просто зайти во дворец Молларда в Вене.
3: Слушай, это ведь уникальное место. Там находится единственный в мире публичный музей глобусов. Снаружи шумит эта венская туристическая суета, а внутри звенящая, почти сюрреалистичная тишина.
2: Угу.
3: И там собрано больше 220 редчайших сфер, причем созданных еще до середины 19 века.
2: И сегодня мы делаем глубокий разбор материалов об этом месте. Наша цель – разобраться, почему глобусы на протяжении столетий были не просто, ну, моделями Земли.
3: Они служили, по сути, такой летописью человеческих амбиций, страхов и масштабных заблуждений.
2: Вот именно. Самый яркий пример этого перехода от мифа к науке, как мне кажется, находится в так называемом «золотом кабинете» музея.
3: О да, там стоят два глобуса с середины 1500-х годов, причем работы одного и того же мастера. Один земной, как раз с теми самыми морскими чудовищами, о которых ты упомянула,
2: ага.
3: А другой небесный. И вот он весь усыпан мифологическими существами, вроде Пегаса.
2: Но меня, честно говоря, в этих материалах зацепило кое-что другое. Рядом с ними выставлены эти армиллярные сферы.
3: Угу, красивые штуки.
2: Они выглядят как сложные металлические клетки из вложенных друг в друга колец. Я вообще не поняла, как это работало и зачем было нужно.
3: Ну, эти кольца — это, скажем так, механическая 3D-модель космоса. Они визуализировали то, как астрономы того времени представляли себе вращение небесных тел вокруг Земли.
2: То есть это попытка визуализировать совершенно неизведанное. Знаешь, это похоже на самые первые научно-фантастические фильмы.
3: Точное сравнение. Эти экспонаты фиксируют тот самый момент, когда реальный мир только-только начал обретать четкие очертания благодаря морским экспедициям.
2: Да, но у ученых еще не было ответов на все вопросы.
3: Вот именно. И там, где заканчивались факты, начинались мифы.
2: Давайте разберем это. Что вообще все это значит для понимания того, как люди видели свое место во Вселенной?
3: Что здесь действительно захватывает, так это то, что когда создатели глобусов не знали, что находится в океане, они рисовали морских чудовищ.
2: Ну, логично, белые пятна надо чем-то заполнять, чтобы было красиво.
3: Да-да-да. Но как только дело доходило до реальной, уже открытой суши, в ход шли чудовища уже политические. Я имею в виду колониальные амбиции.
1: Мы продолжим знакомство с этим уникальным глобусным музеем в столице Австрии буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Не выключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди
7: ночами. Билеты на fridayticket.com.
8: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
9: Возвращаемся на радио «Мелодия» к обзору глобусного музея в Вене, экспозиция которого охватывает период от роскошных артефактов Ренессанса до современных моделей, отражая изменения в географии, науке и культуре.
8: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
10: Взять копию знаменитого глобуса Бихайма 1492 года. Там между Европой и Азией Америки вообще нет. Просто сплошной океан.
11: Ну, Колумб еще не вернулся, это понятно. Просто отсутствие данных.
10: Да, но на более поздних глобусах, прямо на побережьях Африки, огромными буквами нарисованы флаги Испании и Португалии. А иногда и откровенно российские иллюстрации местных жителей. У меня возникает вопрос, не были ли глобусы того времени скорее инструментами геополитической пропаганды, чем чисто научными приборами? Мы же просто изучаем факты из источника, не принимая чью-либо сторону, но это сложно игнорировать.
11: Безусловно, это был инструмент влияния. Ведь глобус в кабинете монарха или богатого купца – это не просто географический справочник, это осязаемый символ власти.
10: Трехмерная сфера, которую можно покрутить рукой.
11: Она создавала физическое ощущение контроля над миром. Это работало туда внушительнее и, ну, убедительнее, чем плоская карта, задвинутая в ящик стола. И каждый из них – это точный документ не только знаний эпохи, но и ее невежества, ее социальных норм.
10: И самое поразительное здесь то, что эта тенденция фиксировать собственное невежество сохранилась и в 20 веке.
11: А да, лунные глобусы.
10: Да. В коллекции есть лунный глобус 1961 года, где обратная сторона Луны – это просто гигантское белое пятно.
11: Зато на обновленной версии 1963 года это пятно уже заполнено деталями рельефа.
10: Всего 2 года разницы?
11: Да. Но они наглядно демонстрируют, с какой невероятной скоростью человечество начало закрывать пробелы в знаниях благодаря космической гонке.
10: Слушай, а как вообще глобусы стали такими массовыми? Ну, если раньше это была роскошная статусная вещь для аристократов, как они в итоге оказались в каждом школьном классе?
11: Промышленная революция и развитие массовой печати. Производство сфер из картона и гипса стало дешевым поточным процессом.
10: То есть они просто стали доступны всем?
11: Да. Глобус перестал быть эксклюзивом и превратился в повседневный инструмент образования.
10: И еще меня просто привела в восторг одна архитектурная деталь. Оказывается, прямо сейчас на крышах и фасадах современной Вены спрятано около 50 каменных и металлических глобусов.
11: Ничего себе!
10: Да, они просто ждут тех, кто догадается поднять взгляд.
11: Знаешь, даже сегодня, когда любой уголок планеты можно приблизить в Google Earth за секунду, физический глобус остается чем-то особенным. Он дает перспективу, позволяет крутить планету в руках и мечтать о дальних странах, так как не способен ни один плоский экран.
10: Изучая материалы дворца Малларда, начинаешь понимать одну вещь. Глобусы — это не просто модели планеты, а такие масштабные истории о климате, торговле и безграничном человеческом любопытстве.
11: Это хроника того, как человечество взрослело и постоянно перерисовывало свои границы.
10: Но это наводит на одну интересную мысль, о которой стоит задуматься. Если через 500 лет наши потомки создадут такой же глобус нашего текущего понимания Вселенной или квантового мира, над какими огромными белыми пятнами или современными морскими чудовищами в нашей науке они будут снисходительно улыбаться?
11: Хороший вопрос.
10: Вполне возможно, то, что сегодня мы считаем непреложной истиной, завтра станет лишь красивой иллюзией в звенящей тишине очередного музейного зала. Оставляем вас с этой мыслью.
8: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и, конечно же, поздравляю всех учащихся, всех учителей с началом нового учебного года. Сегодня у нас 1 сентября, ответственный день не только для учеников, но и для их родителей. Впереди год новых интересных увлекательных открытий и знаний. И вот время нашего астрологического календаря, давайте узнаем, кому вторник поможет сделать правильный выбор, а кому из знаков зодиака не стоит спешить.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Утром захочется действовать немедленно, но первое решение не обязательно окажется лучшим. Совет. Прежде чем начинать, выберите одну задачу, которую действительно необходимо решить сегодня. Телец. День постепенно начинает работать в вашем ритме. Меньше суеты, больше конкретики и понятных результатов. Совет. Отдайте предпочтение простому и надежному варианту, даже если другой выглядит эффектнее. Близнецы. Может появиться несколько интересных предложений одновременно. Выбрать одно из них будет сложнее, чем кажется. Астрологи дают такой совет. Спросите себя, какой вариант даст вам практический результат уже в ближайшее время. Раки. В бытовом и рабочем вопросе у вас наконец-то появится возможность определить, как двигаться дальше. И вот такой совет от астрологов. Примите небольшое решение сегодня, чтобы не носить этот вопрос в голове всю неделю. Лев. Кто-то может подталкивать вас действовать быстрее, хотя внутренне вы еще не определились. Не соглашайтесь только ради того, чтобы закрыть тему. Возьмите обязательно время на окончательный ответ. Дева. Меркурий в вашем знаке помогает быстро отделить действительно важное от второстепенного. Совет. Если вариантов слишком много, сократите список до двух и уже тогда выбирайте между ними. Весы. Сегодня особенно трудно угодить одновременно себе и окружающим. В вопросе, который касается прежде всего вашей жизни, дайте собственным интересам решающий голос. Скорпион. Ситуация, долго остававшаяся неопределенной, может потребовать, наконец-то, четкого «да» или «нет». Опирайтесь на то, что знаете сейчас, а не на надежду, что обстоятельства изменятся как-то сами. Стрелец. Захочется выбрать самый интересный путь, но сегодня стоит учитывать и его практическую сторону. Астрологи дают такой совет. Предпочтите вариант, который вы действительно сможете довести до конца. Козерог. Препятствие может заставить вас пересмотреть первоначальный план. И это окажется полезным. Совет, если двери не открываются с третьей попытки, лучше найти другую дверь, вместо того, чтобы давить сильнее, пытаясь ее выломать. Водолей. Необычное решение может оказаться удачным, если за ним стоит логика, а не просто желание все поменять. Совет, перед экспериментом определите, какую конкретную проблему он должен решить. Рыбы. Сегодня станет проще понять, чего вам действительно хочется, если ненадолго отключиться от чужих советов. Так что примите одно небольшое решение самостоятельно и не ищите после этого дополнительного одобрения. Вот с такими советами сегодня я к вам пришел. Надеюсь, окажутся они полезными. Всех еще раз поздравляю с 1 сентября.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Я пью до дна, группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билетшу-сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
9: Бульвар Сен-Мишель. Одна из самых известных улиц латинского квартала, бульвар Сен-Мишель, была построена в 1859 году во время знаменитой перестройки Парижа бароном Османом. Сен-Мишель, или, как привыкли называть его местные жители, Буль-Миш, является самой молодой улицей известного студенческого района французской столицы. До 1867 года улица носила название «Севастопольский бульвар, левая сторона», считаясь продолжением этого бульвара. Чтобы избежать путаницы, ее решено было переименовать и назвать «Сен-Мишель» в честь ворот Святого Михаила, расположенных здесь до 1679 года. Знаменитым бульвар Сен-Мишель сделали литературные и студенческие кафе, завсегдатаями которых были такие известные французские авторы, как Поль Верлен, Артур Рембо и Стефан Малларме. Кстати, здесь же расположен знаменитый лицей Святого Людовика, в стенах которого в свое время учились Жан Расин, Дени Дидро и аббат Прево. Неудивительно, что на одной из главных студенческих улиц Парижа были сконцентрированы главные книжные лавки французской столицы. Сейчас их стало значительно меньше, но самый известный книжный магазин «Жибер» до сих пор принимает у себя любителей всемирной литературы. Во время учебного года бульвар Сен-Мишель и в наши дни заполнен студентами и школьниками. В летнее же время прогуливаются по этой улице в основном туристы, а молодежь, за годы уставшая грызть гранит науки, расслабляется на площади Сен-Мишель, расположенной неподалеку. Именно там находится знаменитый фонтан Святого Михаила, ставший одним из символов латинского квартала и уже много лет являющийся традиционным местом встречи студентов Сорбонны и учащихся местных лицеев.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Паспорт первоклассника поможет стимулировать беседы родителей, детей и педагогов о школьной жизни. Далее об этом и других событиях более подробно. С помощью паспорта прав и обязанностей ребенка, который с началом нового учебного года получат все первоклассники Латвии, Центр защиты детей планирует стимулировать беседы детей, родителей и педагогов о школьной жизни, отношениях, правах, обязанностях и безопасности. Заместитель руководителя Центра защиты детей по вопросам развития международного сотрудничества Лиене Каулине Бандере отметила, что до сих пор в Латвии подобного материала не было. Начиная учиться в школе, дети нередко испытывают эмоциональное волнение, так как после детского сада попадают в новую среду. Адаптация в школе может быть сложной. Паспорт поможет ребенку понять, что он может требовать от себя и от других, а также говорить о безопасности, отношениях и получении помощи. Особенно важно, чтобы ребенок знал, куда обратиться за помощью при возникновении трудностей в школьной среде, подчеркнула Каулина Бандере. Она признала, что дети не всегда сразу рассказывают о произошедшем, и разговор с родителями иногда не клеится. В свою очередь, паспорт может стать вспомогательным материалом. Ребенок останавливается на конкретной теме и, опираясь на описанную там ситуацию, начинает разговор со взрослым. Материал предназначен для детей, родителей и педагогов. Вместе с паспортом родители, опекуны и приемные семьи получат также методические рекомендации по его использованию. В них собраны практические советы по ведению беседы, примеры вопросов и рекомендации о том, как связать темы из паспорта с повседневным опытом ребенка. Центр призывает не спешить изучать весь материал за один раз. Одному разговору рекомендуется уделять от 5 до 10 минут, разбирая от 2 до 4 страниц. Сначала рекомендуется вместе рассмотреть иллюстрацию, затем прочитать текст, сопоставить описанную ситуацию с повседневной жизнью ребенка и обсудить возможные действия. Представители центра подчеркивают, что разговоры на важные для ребенка темы следует начинать своевременно, не дожидаясь, пока он в определенном возрасте сам о них заговорит. Родитель должен вовлекать ребенка в диалог, оказывать ему поддержку, объяснять его поступки, одновременно создавая чувство безопасности, чтобы ребенок знал, что может спрашивать, сомневаться и делиться своими мыслями. В паспорте, доступным для детей языком, объясняется, что они имеют право находиться в безопасности, учиться, отдыхать, высказывать свое мнение, получать помощь и быть защищенными от насилия. В то же время документ напоминает об обязанности уважать других, бережно относиться к вещам, соблюдать правила и ответственно вести себя в интернете. Детей также призывают определить взрослых, которым они доверяют, и рассказывать им, если кто-то обижает, пугает или заставляет чувствовать себя некомфортно. В материале подчеркивается, что ребенку не нужно заслуживать свои права, а его собственное поведение помогает защищать права других людей. Паспорт прав и обязанностей ребенка и методические рекомендации будут доступны в том числе в электронном виде. Их можно бесплатно скачать на сайте центра в разделе «Родителям». Сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым, но во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей во второй половине дня. Сильные грозы с порывистым ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, это радио «Мелодия», микрофона Олег Пека. Принц Гарри вернулся в Великобританию вместе с Меган Маркл и детьми, но, судя по публикациям британской прессы, семейное примирение пока откладывается. Daily Mail со ссылкой на друзей герцога Сассекского пишет, что Гарри по-прежнему обижен на своих родственников и людей из окружения короля Чарльза III. Более того, он якобы все еще ждет извинений. С чем принц Гарри вернулся домой спустя 6 лет после переезда в США, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Принц Гарри после возвращения в Великобританию ожидает извинений от некоторых членов королевской семьи. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на друзей принца. По их словам, герцог Сассекский сохраняет недовольство отношениями с родственниками. Он по-прежнему испытывает злость на членов королевской семьи, по-прежнему разочарован людьми в серых костюмах, которые окружают его отца, и по-прежнему ожидает извинений, сказал собеседник Daily Mail. Друзья Гарри ожидали, что после возвращения он проявит раскаяние и смирение, однако этого не произошло, говорится в материале. Ранее на этой неделе принц Гарри и его супруга Меган Маркл и их дети Арчи и Лилибет вернулись в Великобританию. Герцог и герцогиня Сассекские прилетели частным рейсом из Калифорнии в аэропорт Бирмингема. По данным Daily Mail, семья могла лететь на Bombardier Global Express XRS, зафрахтованном у Planet 9 Private Air. Аренда самолета, по данным издания, стоит около 12 тысяч долларов в час. Daily Mail также выяснила, что по прибытии Гарри, Маркл и дети не получили охрану. После отказа от королевских обязанностей супруги лишились постоянной государственной охраны. Сассексы заранее уведомили о приезде короля Чарльза III, а также принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Гарри и Меган не планируют возвращаться к официальным королевским обязанностям и намерены жить в Великобритании как частные лица. Предполагается, что семья поселится в Котсволсе рядом с Хайгроув Хаусом. Их дети уже зачислены в местную школу. В 2020 году супруги отказались от обязанностей старших членов королевской семьи и переехали в США. Они также обязались вернуть 2,4 миллиона фунтов стерлингов, 3,1 миллиона доллара, потраченных на ремонт их особняка из средств налогоплательщиков, после чего лишились государственной поддержки. Маркл после возвращения может возобновить актерскую карьеру. Ей предложили роль в проекте, съемки которого пройдут в стране. Меган Маркл исполняла роль Рэйчел Зейн в сериале «Форс-мажоры» в течение 7 сезонов. В ноябре 2017 года она объявила об уходе из сериала, а в том же месяце обручилась с принцем Гарри.
1: Похоже, у этой семейной истории начинается новая глава. И, вероятно, самая сложная. На расстоянии можно годами обмениваться интервью, заявлениями, претензиями. Но теперь Гарри снова оказался в той же стране, что его отец и его брат. А семейные конфликты, даже королевские, имеют одну неприятную особенность. Рано или поздно кому-то все-таки приходится разговаривать лично.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Вот и осень пришла, пока календарная, но вместе с тем и закончились каникулы, начинаются школы. Как это отразится на движении в городе, скоро узнаем, пока смотрим на текущую дорожную обстановку. Движение активное, на уровне 3 баллов. Сразу отмечу отсутствие затора на участке Карла Ульманя-Гатвы перед ЛЕПС в направлении центра. Судя по всему, дорожники справились и успели работу завершить к 1 сентября. Все остальное происходит пока в штатном режиме. По традиции притормаживают Даугавгривас, Густава Земгала-Гатва перед Брибе со стороны Восточной магистрали, на Круспилс плотное движение по направлению Гранита от моста Славу и на набережной 11 ноября. Все, как говорится, идет своим чередом. Главное, сами не плашайте, соблюдайте скоростной режим, особенно у школ и в зонах знака 30. Госполиция обещает внимательно следить на нетрафаретах в том числе. И еще, более получаса назад произошло ДТП на Ладголос перед Южным мостом в направлении центра. Здесь уже собрался довольно приличный затор. Меня зовут Владимир Тин. Остаемся внимательными и всем пожелаю удачного дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 centi. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Тому Холланду всего лишь 30 лет, а фильмы с его участием уже собрали в мировом прокате больше 15 миллиардов долларов. Этот британский актер поднялся на третье место в рейтинге самых кассовых актеров в истории кино. Впереди остаются только две звезды Марвел – Зои Салдана и Скарлетт Йоханссон. Холланд обошел Криса Пратта, Самуэля Л. Джексона, Роберта Дауни-младшего и даже самого Тома Круза. Он стал самым молодым актером в первой десятке. Ну и, конечно, серьезно помог ему новый «Человек-паук. Новый день». Мировые сборы этой картины уже превысили 2 миллиарда долларов. Ну а впереди у Холланда еще несколько крупных проектов, поэтому расстановка сил наверху рейтинга еще может измениться. Как «Человек-паук» добрался до кассовой вершины Голливуда, рассказывает наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Британский актер Том Холланд вошел в топ-3 самых кассовых актеров в истории кино. Как передает Охуас со ссылкой на издание Discussing Film, общая сумма сборов фильмов с участием артиста превысила 15,2 миллиарда долларов. Такого результата Холланд добился в том числе благодаря кассовому успеху ленты «Человек-паук. Новый день». Сборы супергеройской картины уже превысили 2,28 миллиарда, и она продолжает пользоваться высоким спросом у зрителей. В топе самых кассовых артистов в истории Холланд обогнал Криса Пратта 15,1 миллиарда долларов, но пока уступает Скарлетт Йоханссон 15,40 миллиарда долларов и Зои Салдане 15,47 миллиарда долларов. Он также стал самым молодым актером из этого списка. Самые кассовые актеры в истории кино. 1. Зои Салдана, 15,47 миллиарда долларов. 2. Скарлетт Йоханссон, 15,4 миллиарда долларов. 3. Том Холланд, 15,2 миллиарда долларов. 4. Крис Пратт, 15,1 миллиарда долларов. 5. Сэмюэл Л. Джексон, 14,6 миллиарда долларов. 6. Роберт Дауни-младший, 14,3 миллиарда долларов. 7. Том Круз, 13,3 миллиарда долларов. 8. Крис Хемсворт, 12,1 миллиарда долларов. 9. Вин Дизель, 12 миллиардов долларов. 10. Крис Эванс, 11,4 миллиарда долларов.
1: У таких рейтингов есть одна особенность. Они измеряют не столько личную популярность актера, сколько способность регулярно оказываться в очень больших кинофраншизах. Поэтому в верхней части списка столько супергероев, космических путешественников и вообще спасителей мира. Ну а Холланду теперь остается еще одна голливудская суперспособность – вовремя выбирать следующий удачный фильм.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima! No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima!
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under.

0: ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Знаете, иногда между обычным школьным утром и катастрофой остается всего 10 минут. Именно столько времени, по словам директора школы в непальском районе Нувакот, отделяло сотни его учеников от мощного потока воды. Раджендра Давади рассказал BBC, что за несколько минут он получил 4 предупреждающих звонка. Не стал ждать официальных распоряжений, приказал примерно 900 ученикам немедленно бежать на возвышенность, а школьным автобусам покинуть опасный район. Через 10 минут туда пришла вода. Давади говорит, промедли они еще хоть немного, разговаривать сегодня было бы уже некому. Ученики и преподаватели спаслись, хотя многим пришлось провести 2 ночи в ожидании помощи. Часть детей позднее вывозили вертолетами. О решении, которое спасло сотни жизней, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Директор школы в непальском районе Нувакот эвакуировал 900 учеников всего за 10 минут до того, как на город обрушились потоки воды. В интервью британской вещательной корпорации BBC директор школы Раджендра Давади рассказал, что в течение нескольких минут он получил 4 звонка с предупреждением об опасности, после чего принял решение немедленно эвакуировать детей. Он сказал ученикам бежать на возвышенность, а также распорядился, чтобы автобусы с детьми покинули район. «Если бы мы не приняли решение быстро, если бы прошло всего 10 минут, мы все не смогли бы сегодня с вами говорить», — добавил директор. Из-за перекрытия дорог и нарушения транспортного сообщения многие учителя и ученики ожидали помощи в течение 2 ночей, прежде чем к ним прибыли спасатели. Тех, кто проживает на другом берегу реки от школы, в свои дома доставили при помощи вертолетов. Стихийное бедствие произошло на севере Непала утром 26 августа. По предварительным данным, причиной паводка стал сход лавины на границе с Китаем, примерно в 20 километрах к северо-востоку от погранперехода Расу-Вагадхи. Мощный поток горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу более 70 километров, разрушив находящиеся поблизости населенные пункты и приведя к затоплению большой территории. По последним данным, погибли по меньшей мере 919 человек. Порядка 2000 числятся пропавшими без вести.
1: Знаете, ведь в этой истории особенно важны даже не 10 минут, а решение, принятое за эти 10 минут. В критической ситуации очень легко потерять время, ожидая дополнительных подтверждений, каких-то распоряжений сверху. Здесь же человек взял ответственность на себя. Он так и сказал: «Ну, в крайнем случае, если ошибусь, ну ладно, пропустят дети один день». И, между прочим, именно этим решением он спас всю школу. История эта очень тяжелая, но есть в ней очень сильный человеческий эпизод. Иногда героизм выглядит именно так – быстро понять опасность и сказать огромному количеству детей: «Бегите наверх со всех ног».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и, конечно же, поздравляю всех учащихся, всех учителей с началом нового учебного года. Сегодня у нас 1 сентября, ответственный день не только для учеников, но и для их родителей. Впереди год новых интересных, увлекательных открытий и знаний. И вот время нашего астрологического календаря, давайте узнаем, кому вторник поможет сделать правильный выбор, а кому из знаков зодиака не стоит спешить.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Утром захочется действовать немедленно, но первое решение не обязательно окажется лучшим. Совет. Прежде чем начинать, выберите одну задачу, которую действительно необходимо решить сегодня. Телец. День постепенно начинает работать в вашем ритме. Меньше суеты, больше конкретики и понятных результатов. Совет. Отдайте предпочтение простому и надежному варианту, даже если другой выглядит эффектнее. Близнецы. Может появиться несколько интересных предложений одновременно. Выбрать одно из них будет сложнее, чем кажется. Астрологи дают такой совет. Спросите себя, какой вариант даст вам практический результат уже в ближайшее время. Раки. В бытовом и рабочем вопросе у вас наконец-то появится возможность определить, как двигаться дальше. И вот такой совет от астрологов. Примите небольшое решение сегодня, чтобы не носить этот вопрос в голове всю неделю. Лев. Кто-то может подталкивать вас действовать быстрее, хотя внутренне вы еще не определились. Не соглашайтесь только ради того, чтобы закрыть тему. Возьмите обязательно время на окончательный ответ. Дева. Меркурий в вашем знаке помогает быстро отделить действительно важное от второстепенного. Совет. Если вариантов слишком много, сократите список до двух и уже тогда выбирайте между ними. Весы. Сегодня особенно трудно угодить одновременно себе и окружающим. В вопросе, который касается прежде всего вашей жизни, дайте собственным интересам решающий голос. Скорпион. Ситуация, долго остававшаяся неопределенной, может потребовать, наконец-то, четкого «да» или «нет». Опирайтесь на то, что знаете сейчас, а не на надежду, что обстоятельства изменятся как-то сами. Стрелец. Захочется выбрать самый интересный путь, но сегодня стоит учитывать и его практическую сторону. Астрологи дают такой совет. Предпочтите вариант, который вы действительно сможете довести до конца. Козерог. Препятствие может заставить вас пересмотреть первоначальный план. И это окажется полезным. Совет, если двери не открываются с третьей попытки, лучше найти другую дверь, вместо того, чтобы давить сильнее, пытаясь ее выломать. Водолей. Необычное решение может оказаться удачным, если за ним стоит логика, а не просто желание все поменять. Совет, перед экспериментом определите, какую конкретную проблему он должен решить. Рыбы. Сегодня станет проще понять, чего вам действительно хочется, если ненадолго отключиться от чужих советов. Так что примите одно небольшое решение самостоятельно и не ищите после этого дополнительного одобрения. Вот с такими советами сегодня я к вам пришел. Надеюсь, окажутся они полезными. Всех еще раз поздравляю с 1 сентября.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В латвийской столице продолжается утренний час пик. Вопреки ожиданиям, с началом осени и наступления Дня знаний какого-то особенного ажиотажа не наблюдается, во всяком случае, пока. Все происходит в обычном режиме, от 3 до 4 баллов на мониторе, десяток более-менее существенных заторов на весь город, причем нигде они не превышают 10 минут. Впрочем, ситуация меняется быстро, не успел рассказать в предыдущем автомониторе про ДТП и затор на Латгалес перед Южным мостом, как аварию разобрали, движение восстановили, затор исчез. Обратим внимание, что пропала и пробка на Карле Ульманегатва перед ЛЕПС направлении центра. Дорожники постарались, успели к 1 сентября. Остаются затруднения на набережной 11 ноября перед Вантовым мостом со стороны Каменного. И напрягся район Ботанического сада. Улица Даугавгривас уже с утра притормаживала в направлении центра. А также отметим два классических места, где сегодня тоже, кстати, поменьше затруднения, чем обычно. На Густава Земгалагатва перед Бриебас со стороны Восточной магистрали и на улице Круспилс. В общем, пока все лучше, чем можно было ожидать для начала осени. Следим за развитием событий, о чем расскажем в следующем выпуске «Автомонитора» в 9.45. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Рахат Лукум. Родина одной из самых известных в мире восточных сладостей – рахат лукума – Турция. Считается, что придуман он был в 18 веке в Стамбуле придворным кондитером Али Мухиддин Хаджи Бекиром, представившим свое кулинарное творение султану. Хотя говорят, что в Турции еще задолго до этого момента готовили похожую сладость. А Хаджи Бекир просто воспользовался уже известным народным рецептом и правильно представил блюдо публике. Кстати, потомки этого турецкого кондитера до сих пор держат в городе магазин восточных сладостей. Изначально рахат лукум готовился из воды, сахара и крахмала, а также выжимки из лепестков роз. Блюдо это считалось величайшей ценностью. Любимое лакомство султана хранили в красивых драгоценных шкатулках. Кстати, турецкий правитель был не единственным лидером, питавшим слабость к этому блюду. Говорят, что рахат лукум был также любимой сладостью Наполеона и Уинстона Черчилля. Со временем в рецепт этого блюда стали добавляться дополнительные ингредиенты – орехи, шоколад и фрукты. Так что в наши дни вариантов рахат лукума по всему миру великое множество.
2: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Расследование кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения может растянуться и на год. Далее об этом и других событиях более подробно. Государственная инспекция по защите данных в настоящее время не может точно сказать, как долго продлится проверка кибер-инцидента, произошедшего в Дирекции безопасности дорожного движения. В инспекции поясняют, что продолжительность проверки зависит от объема выясняемых обстоятельств, получения необходимой информации от дирекции и других возможных участников процесса, привлечения экспертов по кибербезопасности, а также от анализа материалов дела. Закон об обработке данных физических лиц предусматривает, что в рамках административного процесса государственная инспекция по защите данных принимает решение в течение 6 месяцев со дня возбуждения дела. Если по объективным причинам соблюсти этот срок невозможно, его могут продлить до 1 года. В то же время дела с высоким приоритетом обычно рассматриваются в срок от 4 до 9 месяцев. Премьер-министр Андрес Кулбергс поручил до 31 августа представить Центру управления кризисами при государственной канцелярии информацию с оценкой нарушения защиты персональных данных в результате кибер-инцидента в Дирекции безопасности дорожного движения, его возможного влияния на права и свободы граждан, а также о необходимых мерах по защите информации. В Государственной инспекции по защите данных подтверждают, что данные уже переданы. Инспекция информировала Центр управления кризисами о предпринятых действиях, включая начатую проверку и запрос дополнительных сведений у дирекции и ЦЕРТ.ЛВ. Также Государственная инспекция по защите данных сообщила Центру управления кризисами о дальнейших шагах по оценке причин инцидента, его последствий и мер безопасности, принятых дирекцией. В результате кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения в начале августа произошла утечка персональных данных 1 200 000 человек и сведений примерно о 200 000 юридических лиц. Речь идет об информации по платежам, совершенным в адрес дирекции за последние 18 лет. Госполиция возбудила уголовный процесс по факту кибератаки. Сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым, но во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей, во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! С вами Олег Пеков, вы слушаете радио «Мелодия». И сегодня 1 сентября. Для миллионов школьников и студентов по всему, наверное, миру это день знаний, начало нового учебного года. Ну а мы с вами, как обычно, начнем это утро с исторического календаря. Сегодня в нем и землетрясение, которое стерло с лица земли часть Токио, и начало войны, одной из самых страшных войн в истории человечества, первая научная статья о черных дырах, первый в Европе супермаркет и многое чего еще.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1 сентября 1923 года Японию потрясло одно из самых разрушительных землетрясений в ее истории. Это великое землетрясение Канто. Токио и Кагама и окрестности были практически стерты с лица земли. Погибло, по разным оценкам, от 100 до 140 тысяч человек. Именно после этой катастрофы Япония начала всерьез развивать сеймостойкое строительство, ставшее впоследствии визитной карточкой японской инженерной мысли. 1939 год – дата, которую знает весь мир. 1 сентября нацистская Германия вторглась в Польшу. Этот день принято считать официальным началом Второй мировой войны. Крупнейшего и самого разрушительного конфликта в истории человечества, в котором в итоге окажутся втянуты десятки государств и больше миллиарда людей. В тот же самый день, 1 сентября 1939 года, в научном журнале Physical Review вышла статья физиков Роберта Оппенгеймера и Хартленда Снайдера. Первая работа, теоретически описавшая то, что мы сегодня называем «черной дырой». Знаете, о чем хочется подумать? Удивительное совпадение. Пока мир готовился к самой страшной войне в истории, наука тихо, без всякой сенсации, заглянула в самую загадочную бездну Вселенной. И почти никто в этот день ничего не заметил. 1951 год. Лондон. 1 сентября здесь открылся первый в Европе супермаркет самообслуживания. Концепция, привезенная из Америки, где покупатели сами брали товары с полок вместо того, чтобы просить продавца подать их через прилавок. Многим лондонцам поначалу такой формат казался странным и почти неприличным, а сегодня без него сложно представить хоть один поход за продуктами. И, наконец, 1985-й, история почти детективная. 1 сентября совместно американо-французская экспедиция обнаружила обломки «Титаника» на дне Атлантики на глубине почти 4 километров, спустя 73 года после катастрофы. Находка стала возможной благодаря новой технологии подводной съемки и на десятилетия вперед открыла эпоху подводной археологии. Ну а теперь перейдем к именинникам. 1946 подарил миру Барри Гибба, британского певца и композитора, старшего из братьев Гиббов, сооснователя группы Bee Gees, чьи фальцет и хиты вроде «Stayin' Alive» стали настоящим саундтреком эпохи диско. 1957 родилась Глория Эстефан, кубино-американская певица, во многом открывшая латиноамериканскую поп-музыку широкой мировой аудитории. 1996 подарил миру Зендею, американскую актрису и певицу, покорившую зрителей ролями в сериале «Эйфория», киносаге «Дюна», а недавно снявшуюся в фильме «Одиссея». И, наконец, в 1997-м родился Чон Чонгук, южнокорейский певец, самый молодой участник группы BTS, чей голос и харизма во многом определили мировой успех корейской поп-музыки последних десятилетий. Всем хорошего дня, друзья, и с началом нового учебного года всех, кто сегодня садится за парту.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пекар. В американских компаниях уже советуют готовиться к необычному ноябрьскому явлению – массовому исчезновению сотрудников с рабочих мест. Причина этому не эпидемия, не новый государственный праздник, выходит Grand Theft Auto 6. Как пишет The Wall Street Journal, некоторые поклонники GTA заранее копят оплачиваемые дни отпуска, чтобы потратить их после релиза игры 19 ноября. Один из игроков даже собирается заранее приготовить еду на несколько дней, видимо, чтобы бытовые обстоятельства не отвлекали его от виртуального Майами. Масштаб ожидания понятен. Предыдущая игра вышла еще в 2013 году и стала, кстати, одной из самых продаваемых игр в истории. Почему работодателям советуют заранее внести 19 ноября в календарь, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Американцы копят дни оплачиваемого отпуска, чтобы использовать их после выхода видеоигры Grand Theft Auto 6. По словам издания, менеджерам нужно приготовиться к рабочему блэкауту. С момента выхода прошлой игры из серии GTA прошло 13 лет, и в честь появления новой части 19 ноября геймеры решили устроить для себя неофициальный праздник, пишет WSJ. Один из собеседников газеты рассказал, что ради игры планирует не только взять отпуск, но и заранее приготовить еду на несколько дней. Как писал ранее журнал Variety, пехотная дивизия армии США, базирующаяся в Форт Стюарте в штате Джорджия, предлагает военным после продления контракта минимум на 2 года 4 дня отпуска для игры в GTA 6. Подполковник Энджел Томка рассказала WSJ, что на этот момент 44 из 130 военнослужащих из инженерного батальона продлили контракты благодаря предложению с выходными. Пятая часть серии GTA вышла 12 лет назад и является второй самой продаваемой видеоигрой в мире – более 185 миллионов копий, после Minecraft – более 300 миллионов.
1: Знаете, а ведь это интересный очень знак времени. Когда-то отпуск копили на море, ремонт или большое путешествие, а вот теперь вполне серьезным поводом может стать премьера видеоигры. И работодателям, пожалуй, остается только надеяться, что 19 ноября GTA 6 действительно выйдет, потому что объяснять сотруднику, который год берег отпуск, что релиз снова перенесли, знаете, это уже задача не отдела кадров, а для кризисного психолога. Всем желаю хорошего дня, и пусть ожидание приятных событий не помешает событиям сегодняшним.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене панчепьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене панчепьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
4: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Чашка травяного чая перед сном действительно может помочь расслабиться. Но ждать, что после первого глотка глаза закроются сами, не стоит. Гастроэнтеролог Евгений Белоусов объясняет. Травяные сборы не работают как снотворные. Их задача – мягко снижать напряжение, помогать нервной системе перейти в более спокойное состояние. Среди наиболее подходящих для вечера врач называет валериану, мелиссу и лаванду. В список также входят ромашка, мята и пассифлора. Чай из мелиссы советуют выпивать примерно за час до сна, другие – на травяные настои заранее, чтобы вечерний чай не превратился в ночные походы туда и обратно по коридору до туалета. Какие растения могут помочь настроиться на сон, как правильно их заваривать, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
7: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: Травяные чаи действительно могут способствовать расслаблению и улучшению качества сна. Наиболее эффективны для засыпания – валериана, мелисса и лаванда. Определенные виды чая и травяных сборов помогают расслабиться и улучшить качество сна. Их действие основано на расслаблении нервной системы, уменьшении тревожности и состоянии беспокойства. Травы не дают моментального снотворного действия. Их главная цель – успокоить нервную систему, сделать ее менее восприимчивой к внешним раздражителям, помочь расслабиться. Действие проявляется мягко и постепенно. Наиболее эффективны для засыпания – валериана, мелисса и лаванда, заметил доктор. По словам врача, валериана – одна из самых известных трав для борьбы с бессонницей. Она помогает сократить время засыпания и улучшить качество сна, успокаивает нервную систему, избавляет от депрессивного состояния, снижает нервозность, помогает при головной боли и нормализует состояние нервной системы. Мелисса содержит антиоксиданты, которые помогают снизить стресс. Чай из мелиссы готовят так. 3-4 листка залить стаканом теплой воды, настоять 15 минут, пить медленными глотками за 1 час до сна. Лаванда обладает мощным седативным эффектом, улучшает сон и убирает эмоциональное напряжение благодаря эфирному маслу в соцветиях, нормализует давление и помогает быстрее заснуть, оказывает общее расслабляющее действие. Также помочь быстрее уснуть могут ромашка, мята, страстоцвет, пассифлора, хмель, душица, тимьян, чабрец, зверобой, пустырник, шишки хмеля, рассказал Белоусов. Регулярное употребление улучшает качество сна, так как он становится глубже, а просыпаться становится значительно легче. Для улучшения засыпания траву следует заваривать из расчета 1 чайная ложка на 300 мл кипятка и пить за 2-3 часа до сна. Эффект проявляется мягко и постепенно. Требуется время для накопления действия. Привыкание не наступает. Травяной чай можно пить сколько угодно долго, без вреда для здоровья. Травяные чаи, в отличие от медицинских препаратов, действуют мягко и не вызывают сонливости после пробуждения. Если резко прекратить регулярное употребление, негативных последствий не будет. Эффект отмены не разовьется. Сон может стать менее глубоким, но это просто возврат к исходному состоянию, не вызывающий проблем, заключил специалист.
8: Знаете, есть здесь и приятная психологическая сторона. Вечерний чай может стать простым сигналом самому организму. Дела на сегодня у нас закончились. Иногда такой повторяющийся спокойный ритуал полезен не меньше, чем поиски очередного чудодейственного средства для сна. А утром уже можно возвращаться к кофе.
7: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.
10: Une photo, une date, c'était ni pas croire.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго утра. Все три часа в студии «Радио Мелодия» для вас работал Олег Пека. Ну и, как обычно, завершаем мы новостями кино. Поговорим про американский кинопрокат. Знаете, завершает он лето довольно контрастно. На вершине пятые выходные подряд остается новый «Человек-паук». «Одиссея» Кристофера Нолана продолжает собирать очень солидные деньги, а вот новый фильм Ридли Скотта «Звезды пса» стартовал настолько слабо, что его уже сейчас называют одним из крупнейших промахов режиссера.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, давайте начнем с лидера. «Человек-паук. Новый день» за выходные заработал еще 22 миллиона долларов и довел американские сборы до 891 миллиона. Особенно впечатляет то, что фильм идет уже пятую неделю. Падение сборов составило всего 44%. Для большого блокбастера это очень хороший показатель. Зрительский интерес держится, картина приближается вообще к историческому рекорду. Если «Человек-паук» соберет в Северной Америке больше 936 миллионов, то он обойдет «Звездные войны. Пробуждение силы» и станет самым кассовым фильмом вообще в истории американского проката. Дальше уже, кстати, маячит совершенно невероятная отметка – миллиард долларов только в США и Канаде. До сих пор ни один фильм до нее не добирался. На втором месте «Одиссея» Кристофера Нолана. Уже идет седьмая неделя проката, но фильм все равно заработал еще почти 15 миллионов. Общая касса в Америке – 564 миллиона долларов. Третье место занял «Койот против Акме». Около 13,5 миллионов. У этого фильма вообще необычная судьба. Warner Brothers когда-то решила не выпускать уже снятую картину и списать ее ради налоговых льгот. Кстати, это вызвало большой скандал в Голливуде. Позже права выкупила другая компания, и фильм все-таки дошел до кинотеатров и, смотрите, весьма неплохо себя показал. Ну а вот главный неудачник уикенда – это «Звезды пса» Ридли Скотта. Картина открылась всего лишь с 8 миллионами долларов, заняла пятое место. И знаете, для фильма, стоимость которого составляет 80 миллионов – это очень плохой старт. Тем более, что и зрители, и критики приняли его прохладно, около 40% положительных рецензий, оценка C+ по обзорам, опросам CinemaScore. То есть здесь проблема даже не только в рекламе или неудачной дате премьеры, скорее сам фильм не вызвал интереса. Хотя все на бумаге выглядело очень убедительно. Ридли Скотт, постапокалипсис, Джейкоб Эллорди, в общем, Гай Пирс с Джошем Бролином, хорошие актеры, казалось бы, яркий сюжет. Герой там живет после глобальной катастрофы вместе со своей собакой и ловит загадочный радиосигнал, отправляясь на поиски его источника. Но, оказывается, красивой концепции недостаточно для сборов кассовых. И аналитики ожидают, что фильм потеряет в прокате буквально десятки миллионов долларов. Для Ридли Скотта все это напоминает провал фильма «Последней дуэли». Там тоже фильм стоил 100 миллионов и стартовал менее 5. При этом нельзя сказать, что режиссер разучился снимать коммерческое кино. Я напомню, что его «Марсианин» заработал 630 миллионов долларов по всему миру и получил 7 номинаций на «Оскар». Но, в общем, время, наверное, покажет, и одного имени великого режиссера сегодня уже недостаточно, чтобы зритель автоматически побежал в кинотеатр. Картина получается довольно символичной. Летний сезон заканчивается победой супергероев, больших событийных фильмов. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пекка. Прощаюсь с вами до 16 часов. Обязательно вернусь, буду встречать вас с работы.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Первое осеннее утро прошло на удивление спокойно. Лишь 4 балла на максимуме перед 9 часами и 18 заторов на весь город. Загруженность дорог в этот момент достигала 43%, однако уже снизилась до 3 баллов в данный момент. Если с трафиком все более-менее в порядке, посмотрим, как прошел вчерашний понедельник с точки зрения безопасности и правонарушений. По Риге и столичным региону 84 ДТП, в них пострадали 9 человек, в том числе пешеход, один на электрогаджете и 6 велосипедистов. Напомню, на минувшей неделе 3 велосипедиста погибли. Это все говорит о том, что недостаточное внимание уделяется безопасности этой категории участников дорожного движения. Однако продолжим. Патрульные составили по Латвии 393 протокола, в том числе в столице выписали 73 штрафа за различные нарушения в сфере дорожного движения и задержали одного нетрезвого за рулем. В его крови оказалось более 1,5 промилле, заведено уголовное дело, временное лишение прав и помимо штрафа придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Сегодня после обеда обещали дождь, так что будем готовы ко всему. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю удачного дня и безопасных дорог.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». София. Болгарская столица с нежным именем София – один из самых древних городов на территории Европы. Однажды она чуть не стала столицей Римской империи, но в итоге стала столицей современной Болгарии. По историческим меркам совсем недавно, в конце 19 века. Здесь кивают, когда не согласны, а соглашаясь, мотают головой из стороны в сторону, чем неизменно рвут все шаблоны у иностранцев. Местные жители живут небогато, но каждый второй покупает лотерейные билеты и очень надеется однажды сорвать джекпот. А в ожидании удачи разводят пчел и добывают мед прямо на крышах городских многоэтажек. Прогуливаясь по Софии, можно увидеть много неухоженных домов, в которых никто не живет. Тем не менее, хозяева у них есть. Именно в этом, как ни странно, причина заброшенности этих зданий. Дело в том, что после смены социалистического строя национализированные здания начали возвращать их прежним владельцам. Многих из них к тому моменту уже не было в живых, и дома стали возвращать наследникам. А те зачастую никак не могут поделить внезапное наследство и отправляются искать правды в суды, которые длятся годами. Спорное же имущество тем временем стареет и ветшает. Население Софии всего немногим более 1,2 миллиона человек. По меркам мегаполисов-гигантов это совсем мало, но учитывая не слишком большую площадь города, достаточно. Тем не менее, София так устроена, что горожане весьма равномерно распределены по городу и не мешают друг другу. Даже в центре здесь нет ощущения скученности и толп. Плюс в большинстве своем болгары расслаблены и доброжелательны, отчего столица страны оставляет впечатление города спокойного и комфортного. Сами горожане, правда, говорят, что все дело в миграции. Мол, в Болгарии такие низкие зарплаты и такие высокие цены на жилье, что чуть ли не четверть страны находится в других государствах на заработках. София находится у подножья горного массива Витоша и с древних времен известна своими многочисленными минеральными и термальными источниками. Большинство работает в самом центре мегаполиса и в его окрестностях. В городе расположено большое число санаториев и оздоровительных центров, отчего Софию можно назвать европейской здравницей, хотя и не такой раскрученной, как какой-нибудь Виши или СПА. Здесь же, прямо в городе, обустроен и горнолыжный курорт, популярный у любителей этого вида спорта. За такую редкую возможность сбежать из города, не уезжая из него, Софию любят как приезжие, так и местные жители. Мегаполисы мира. На радио.

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Валовой внутренний продукт Латвии в первом полугодии этого года вырос на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года, в том числе во втором квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, ВВП увеличился на 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП Латвии в первом полугодии этого года составил 21 миллиард 300 миллионов евро, в том числе во втором квартале 11,5 миллиардов. Согласно статистике, во втором квартале 2026 года наибольший вклад в рост добавленной стоимости внесли не только оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, но и обрабатывающая промышленность и сектор информационно-коммуникационных услуг. Снижение наблюдалось в транспортно-складском секторе, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Во втором квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года общая добавленная стоимость увеличилась на 3,4%. В производственных отраслях ее рост составил 3,3%, в то время как в секторе услуг добавленная стоимость выросла на 3,5%.
2: Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», – подчеркнул министр.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. В середине дня ожидаются дожди и гроза. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Ботанический сад Кавати-Фудзи. Великолепный сад Кавати-Фудзи находится в 700 километрах от Токио на севере японской провинции Фукуока. Каждый год в апреле-мае эта удаленная локация неизменно притягивает тысячи любителей природы со всего света. А все дело в том, что именно в это время в Кавати-Фудзи расцветает главная достопримечательность сада – глициния. Хотя и большая часть остальных цветов, которые наполняют сад, распускается тогда же. Это время совпадает с так называемой «золотой неделей», когда японцы отмечают подряд сразу несколько праздников, поэтому отбоя от желающих насладиться красотами Кавати-Фудзи нет. Настоящая жемчужина парка – тоннель глициний, по которому посетители проходят к основному саду. Сногсшибательно красочные соцветия свисают над головой и дарят чувство нереальности происходящего, наполняя воздух сладким ароматом и заставляя терять связь с окружающим миром.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
7: Люди ночами.
6: Билеты на fridayticket.com.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу сервис.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Беспилотники, которые утром во вторник 1 сентября создали угрозу воздушному пространству Латвии, залетели также на территорию Эстонии, где их поиски продолжили истребители миссии НАТО. Предупреждение об угрозе со стороны беспилотников в ночь на вторник объявили Национальные вооруженные силы Латвии. НВС сообщили, что были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. В 2 часа жители Лудзинского края получили на мобильные телефоны сообщения о возможности угрозе в воздушном пространстве. В 3:37 НВС сообщили о воздушной угрозе в Алуксинском крае. Жителей призывали оставаться в помещениях, соблюдать принцип двух стен, закрывать окна и двери, а заметив низколетящий подозрительный или опасный объект, не приближаться к нему и звонить по номеру 112. В 4 часа 17 минут угроза в воздушном пространстве миновала. Как уже сообщалось, этим летом жители Латгалии и Видзимы неоднократно получали предупреждения системы сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Кроме того, несколько беспилотников упали и взорвались на территории Латвии. Государственная пожарно-спасательная служба в настоящее время не рассматривает вопрос о направлении своих сотрудников в Непал для ликвидации последствий произошедшей катастрофы или участия в спасательных мероприятиях, поскольку соответствующей просьбы от Непала пока не поступало. В службе отметили, что международная помощь, независимо от того, оказывается ли она в рамках двустороннего сотрудничества или через международные организации, предоставляется исходя из потребностей, определенных пострадавшей от катастрофы страной. Непал пока не обращался по дипломатическим каналам или через международные организации, например, Евросоюз, с просьбой направить экспертов для участия в спасательных работах. Как сообщалось, 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледяных обломков, в результате чего из ледникового озера хлынули вода и грязь, причинив масштабные разрушения в Непале и Китае. Недалеко от эпицентра катастрофы находилась также небольшая группа туристов из Латвии. Министерству иностранных дел Латвии известно, что трое жителей Латвии не пострадали в результате вызванного наводнением грязевого потока в Непале, а 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. В середине дня ожидаются дожди и гроза. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: Среди моряков бытует поверье, что женщине на корабле не место. В 2011 году голландка Лаура Деккер не только доказала обратное, но и стала самой молодой яхтсменкой, в одиночку обошедшей земной шар. Лаура родилась в 1995 году на территории Новой Зеландии, когда ее родители совершали кругосветное плавание. Можно сказать, что тяга к морю у нее в крови. С младенчества девочка только и занималась тем, что плавала на яхтах по морям и океанам. А в 10 лет у Лауры появилась мечта о кругосветном путешествии. Девочка твердо знала, что сумеет справиться с любыми трудностями, которые ей предстоят. Поэтому никто и не удивился, когда 14-летняя Лаура объявила, что собирается одна в кругосветное плавание на своей 12-метровой яхте «Гуппи». Против выступили только голландские власти, постановившие, что Лаура еще слишком маленькая. Но девочка была тверда в своем намерении и упорно добивалась снятия запрета. Год спустя ей, наконец, удалось получить разрешение. И 20 января 2011 года отважная мореплавательница отправилась в путешествие на своей яхте с Карибского острова Сен-Мартен. Путешествие заняло у нее 1 год и 1 день. За это время она прошла через все линии долготы, пересекла экватор и вернулась в тот же порт, откуда и вышла. Позднее Лаура призналась, что, причалив, поняла, что совсем не хочет сходить на берег. А о своих достижениях она говорит скромно.
2: «Я не считаю себя героем. Я обычная девушка, которая всего лишь верила в свою мечту».
0: Нескучное путешествие. На радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Реклама на радио «Мелодия».
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: За тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Президент Латвии опубликовал в соцсетях поздравления с началом учебного года. «Сердечно поздравляю всех с Днем Знаний. Поздравляю и тех, кто с нетерпением ждал этого дня, и тех, для кого он полон неизвестности и волнения, и тех, кто предпочел бы продлить каникулы», говорится в поздравлении. Обращаясь к школьникам, Ренкевич написал: «Понимаю, что многим эти поздравления кажутся неуместными. Ведь теперь каждый день нужно будет просыпаться от будильника, который неизменно будет звонить чуточку раньше, чем хотелось бы. Но вы многому научитесь. И не только тому, что написано в учебных программах. Вы научитесь дружить, научитесь аргументированно спорить и понимать чужую точку зрения. Вы научитесь справляться даже с теми уроками, которые вам совершенно не интересны». Президент отметил, что новый учебный год принесет много удовлетворения и радости. Но будут и минуты, которые покажутся безвыходными, когда ничего не будет получаться. Просите о помощи. В школе нужно учиться всем – и школьникам, и учителям, и родителям. А научиться искать и находить помощь очень важно для каждого, подчеркнул Ренкевич. Валовой внутренний продукт Латвии в первом полугодии этого года вырос на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года, в том числе во втором квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, ВВП увеличился на 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП Латвии в первом полугодии этого года составил 21 миллиард 300 миллионов евро, в том числе во втором квартале 11,5 миллиардов. Согласно статистике, во втором квартале 2026 года наибольший вклад в рост добавленной стоимости внесли не только оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, но и обрабатывающая промышленность и сектор информационно-коммуникационных услуг. Снижение наблюдалось в транспортно-складском секторе, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Во втором квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года общая добавленная стоимость увеличилась на 3,4%. В производственных отраслях ее рост составил 3,3%, в то время как в секторе услуг добавленная стоимость выросла на 3,5%. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. В середине дня ожидаются дожди и гроза. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Михаил Глинка. Арагонская охота. В 1845 году русский композитор Михаил Глинка отправился в путешествие по Испании с намерением изучить культуру страны, которая давно завораживала его. Одним из первых городов на пути композитора стал Вальядолид, где он получил наиболее яркие впечатления от испанской культуры. В своих записях Глинка отмечал, что местные жители проводят вечера, собираясь все вместе, играют на музыкальных инструментах, поют и пляшут. На одном из таких вечеров сын местного предпринимателя Феликс Кастильо исполнил на гитаре национальный испанский танец «Хоту». Услышанное настолько впечатлило Глинку, что он запомнил мелодию вместе со всеми вариациями. Впоследствии на основе этой музыки композитор создал блестящее каприччо для большого оркестра на тему «Арагонской охоты». Говорят, когда после отъезда Глинки местным жителям предлагали послушать его «Арагонскую охоту», они в один голос называли эту музыку подлинной испанской и отказывались верить в то, что ее написал русский композитор. Михаил Глинка. «Арагонская охота».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Более 30 лет они покоряют.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Президент Эдгар Ринкевич провозгласил ранее возвращенный на повторное рассмотрение иммиграционный закон, в котором сохранена возможность для иностранцев получить срочный вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции. Напомним, что на внеочередном заседании 20 августа Сейм повторно принял этот закон, который сохраняет возможность получить ВНЖ на срок до 5 лет, если иностранец заключит договор с созданным государством фондом альтернативных инвестиций и перечислит в него не менее 150 тысяч евро, а также уплатит в госбюджет 10 тысяч евро. Министр транспорта Литвы Юрас Томинскис заявил, что реализация проекта Rail Baltica отстает от графика на 4 года. Конечно, хотелось бы получить железнодорожную колею европейского стандарта как можно скорее, но реализация проекта Rail Baltica отстает от графика на 4 года. Однако для мегапроектов ЕС в сфере инфраструктуры такая задержка не является значительной, поскольку средний срок отставания для проектов такого масштаба в Евросоюзе превышает 17 лет, подчеркнул Томинскис. Он также отметил, что страны Балтии договорились добиваться увеличения финансирования в рамках многолетней финансовой программы ЕС на период после 2028 года. Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», – подчеркнул министр. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный и юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. В середине дня ожидаются дожди и гроза. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Рахат Лукум. Родина одной из самых известных в мире восточных сладостей – рахат лукума – Турция. Считается, что придуман он был в 18 веке в Стамбуле придворным кондитером Али Мухиддин Хаджи Бекиром, представившим свое кулинарное творение султану. Хотя говорят, что в Турции еще задолго до этого момента готовили похожую сладость, а Хаджи Бекир просто воспользовался уже известным народным рецептом и правильно представил блюдо публике. Кстати, потомки этого турецкого кондитера до сих пор держат в городе магазин восточных сладостей. Изначально рахат лукум готовился из воды, сахара и крахмала, а также выжимки из лепестков роз. Блюдо это считалось величайшей ценностью. Любимое лакомство султана хранили в красивых драгоценных шкатулках. Кстати, турецкий правитель был не единственным лидером, питавшим слабость к этому блюду. Говорят, что рахат лукум был также любимой сладостью Наполеона и Уинстона Черчилля. Со временем в рецепт этого блюда стали добавляться дополнительные ингредиенты – орехи, шоколад и фрукты. Так что в наши дни вариантов рахат лукума по всему миру великое множество.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», театр, история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
3: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
5: Люди ночами.
4: Билеты на fridayticket.com.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Представьте, что вы идете по улицам Монмартра. Воздух пахнет кофе и выпечкой. Кто-то чинит велосипед, старушка кормит голубей, а где-то рядом очень застенчивая девушка с глазами ребенка вот-вот совершит маленькое чудо. Именно в такой мир нас погружает «Амели» – фильм Жана Пьера Жене, ставший культовым. Но сегодня речь пойдет не о героях и даже не о режиссере, а о музыке, которая сделала этот мир настоящим. Эти ноты узнают каждый, даже если фильм давно стерся из памяти. Их сочинил Ян Тьерсен, бретонский композитор, который терпеть не мог работу в кино. Жан-Пьер Жене мечтал пригласить композитора Майкла Наймана, но однажды услышал диск Тьерсена и влюбился. В музыку, где переплетались аккордеон, фортепиано, банджо, клавесин и даже велосипедное колесо. Что поразительно, большая часть саундтрека уже существовала. Жене просто отобрал мелодии из трех альбомов Тьерсена. Лишь несколько композиций были написаны специально, включая знаменитый вальс «Амели», прозвучавший в трех версиях, как будто три настроения героини – детское, мечтательное и трепетное. Но вот парадокс. Сам Тьерсен не хотел ассоциировать себя с этим фильмом. Он даже отказывался исполнять этот саундтрек на своих концертах, называя его «мертвым прошлым». Ему было важнее, чтобы музыку любили не за фильм, а за нее саму. Он не писал под картинку. Он сочинял, как дышал, интуитивно, на уровне ощущений. И, как ни странно, именно это сделало саундтрек «Амели» таким живым. Музыка Тьерсена как полупрозрачная акварель. Кажется, ты ее почти не слышишь, а потом вдруг осознаешь – она живет внутри тебя. Так бывает только с настоящими мелодиями. Теми, которые не хотят быть фоном. Они твои спутники. На Монмартре и где угодно.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Беспилотники, которые утром во вторник 1 сентября создали угрозу воздушному пространству Латвии, залетели также на территорию Эстонии, где их поиски продолжили истребители миссии НАТО. Предупреждение об угрозе со стороны беспилотников в ночь на вторник объявили Национальные вооруженные силы Латвии. НВС сообщили, что были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. В 2 часа жители Лудзинского края получили на мобильные телефоны сообщения о возможности угрозе в воздушном пространстве. В 3:37 НВС сообщили о воздушной угрозе в Алуксинском крае. Жителей призывали оставаться в помещениях, соблюдать принцип двух стен, закрывать окна и двери, а заметив низколетящий подозрительный или опасный объект, не приближаться к нему и звонить по номеру 112. В 4:17 угроза в воздушном пространстве миновала. Как уже сообщалось, этим летом жители Латгалии и Видзумы неоднократно получали предупреждения системы сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Кроме того, несколько беспилотников упали и взорвались на территории Латвии. Государственная пожарно-спасательная служба в настоящее время не рассматривает вопрос о направлении своих сотрудников в Непал для ликвидации последствий произошедшей катастрофы или участия в спасательных мероприятиях, поскольку соответствующей просьбы от Непала пока не поступало. В службе отметили, что международная помощь, независимо от того, оказывается ли она в рамках двустороннего сотрудничества или через международные организации, предоставляется исходя из потребностей, определенных пострадавшей от катастрофы страной. Непал пока не обращался по дипломатическим каналам или через международные организации, например, Евросоюз, с просьбой направить экспертов для участия в спасательных работах. Как сообщалось, 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледяных обломков, в результате чего из ледникового озера хлынули вода и грязь, причинив масштабные разрушения в Непале и Китае. Недалеко от эпицентра катастрофы находилась также небольшая группа туристов из Латвии. Министерству иностранных дел Латвии известно, что 3 жителей Латвии не пострадали в результате вызванного наводнением грязевого потока в Непале, а 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. В середине дня ожидаются дожди и гроза. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Картинки мира на радио «Мелодия». Ботанический сад Кавати Фудзи. Великолепный сад Кавати Фудзи находится в 700 километрах от Токио на севере японской провинции Фукуока. Каждый год в апреле-мае эта удаленная локация неизменно притягивает тысячи любителей природы со всего света. А все дело в том, что именно в это время в Кавати Фудзи расцветает главная достопримечательность сада – глициния. Хотя и большая часть остальных цветов, которые наполняют сад, распускается тогда же. Это время совпадает с так называемой «золотой неделей», когда японцы отмечают подряд сразу несколько праздников, поэтому отбоя от желающих насладиться красотами Кавати Фудзи нет. Настоящая жемчужина парка – тоннель глициний, по которому посетители проходят к основному саду. Сногсшибательно красочные соцветия свисают над головой и дарят чувство нереальности происходящего, наполняя воздух сладким ароматом и заставляя терять связь с окружающим миром.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: над Янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС

лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов: низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. Президент Латвии опубликовал в соцсетях поздравления с началом учебного года. «Сердечно поздравляю всех с Днем знаний. Поздравляю и тех, кто с нетерпением ждал этого дня, и тех, для кого он полон неизвестности и волнения, и тех, кто предпочел бы продлить каникулы», говорится в поздравлении. Обращаясь к школьникам, Ренкевич написал: «Понимаю, что многим эти поздравления кажутся неуместными. Ведь теперь каждый день нужно будет просыпаться от будильника, который неизменно будет звонить чуточку раньше, чем хотелось бы. Но вы многому научитесь. И не только тому, что написано в учебных программах. Вы научитесь дружить. Научитесь аргументированно спорить и понимать чужую точку зрения. Вы научитесь справляться даже с теми уроками, которые вам совершенно неинтересны». Президент отметил, что новый учебный год принесет много удовлетворения и радости. Но будут и минуты, которые покажутся безвыходными, когда ничего не будет получаться. Просите о помощи. В школе нужно учиться всем – и школьникам, и учителям, и родителям. А научиться искать и находить помощь очень важно для каждого, подчеркнул Ренкевич. В среду, 2 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
2: L is for the way you look at me. O

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Кафе Клубен. Название крошечного островка «Кафе Клубен» можно перевести как «кофейный клуб». Из-за этого легко подумать, что находится он где-нибудь посреди Индийского океана и выглядит как тропический рай. На самом же деле, «Кафе Клубен» — остров Северный, и до 96-го года вообще считался самым северным островом на Земле. Он находится меньше, чем в километре от Северного полюса, и выглядит, конечно, соответственно. Остров представляет собой узкую полоску суши длиной около 700 метров. Первым эту крошечную часть Земли в 1900 году обнаружил американский полярник Роберт Пири. В те времена считалось, что самый близкий к Северному полюсу остров — это Гренландия. Обнаружив новый островок, Пири опроверг это утверждение. И только. Даже название обнаруженной суши исследователь не дал. Имя «Северный клочок Земли» обрел лишь спустя 21 год, когда на островок высадился первый человек. Это был датчанин Лауге Кох. Недолго думая, мореплаватель назвал остров в честь любимого кафе в геологическом музее родного Копенгагена. Конечно, в условиях крайнего севера, да еще и на такой крошечной территории, жить нельзя. Поэтому население острова с момента его открытия так и осталось неизменным — 0 человек. Тем не менее, «Кафе Клубену» все же есть чем похвалиться. На нем есть очень древнее пресноводное озеро. В 1996 году был открыт еще один, более близкий к полюсу островок, из-за чего «Кафе Клубен» потерял звание самого северного на Земле. А вот то самое ледниковое озеро, расположенное на нем, признано как раз самым северным пресноводным водоемом.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8 в Курземе, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
2: Реклама на радио «Мелодия».
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. Ха, а теперь все по-другому. С новым

0: Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега 3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министр образования призывает семьи, школы и государства к сотрудничеству. Далее об этом и других событиях более подробно. Тесное сотрудничество между семьями, школами и государством является необходимой предпосылкой для воспитания ответственных и уверенных в себе людей, заявила министр образования и науки Илза Индраксене, поздравляя школьников, педагогов и семьи с Днем знаний. Министр призвала школьников в новом учебном году сохранять любознательность и настойчивость, не бояться задавать вопросы и ошибаться, а также учиться мыслить самостоятельно. Родителей Индраксене призвала в повседневной спешке находить время для того, чтобы поговорить с детьми, выслушать их, поддержать их. В свою очередь, учителей и руководителей школ министр поблагодарила за ответственность и профессионализм, подчеркнув, что личность и работа педагогов имеют большое значение для образования детей. Согласно предварительным данным Министерства образования и науки, в этом году в общеобразовательных школах будут учиться почти 224 тысячи школьников, в том числе 19 тысяч первоклассников и 2500 детей из Украины. Учить школьников будут 26 тысяч педагогов. Дроны, из-за которых прошедшей ночью была объявлена угроза в воздушном пространстве Латвии, залетели также на территорию Эстонии, где в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Предупреждение об угрозе дронов в Латвии в ночь на вторник объявили национальные вооруженные силы. В 2 часа жители Лудзинского края получили на мобильные телефоны сообщение о возможной угрозе в воздушном пространстве. В 2:25 национальные вооруженные силы объявили об окончании угрозы. В 3:37 национальные вооруженные силы объявили воздушную тревогу в Алукснэнском крае. В связи с угрозой были задействованы истребители миссии НАТО. В 4 часа 17 минут объявленное в Алукснэнском крае предупреждение было отменено. В 3 часа 11 минут силы обороны Эстонии предупредили о воздушной угрозе жителей уездов Ляна-Вирума и Ида-Вирума. В 3:48 такое же предупреждение получили жители уездов Тарту, Егева, Вильенди, Валга, Выру, Пылва. Начальник департамента стратегических коммуникаций сил обороны подполковник Уку Арльт сообщил, что из-за дронов в воздух с авиабазы Эмори были подняты турецкие истребители. Дроны двигались параллельно восточной границе Эстонии, а также восточной границе Латвии, вторглись в Эстонию, из-за чего объявили тревогу, пояснил Арльт. Около 6 утра тревога в Эстонии была отменена. Ночью произошел удар украинских дронов по порту Усть-Луга, который находится на северо-западе России, на берегу Финского залива, недалеко от границы с Эстонией. Латвия планирует отправить в Непал мобильные морозильные камеры для хранения останков погибших в результате стихийного бедствия, сообщила советник министра внутренних дел Мария Луиза Ратниеце. В рамках механизма гражданской защиты ЕС размещен запрос на мобильные морозильные камеры. Также в Непал планируется отправить наборы и материалы для проведения ДНК-тестов. Если поступят новые запросы, Министерство внутренних дел Латвии рассмотрит, есть ли у Латвии соответствующие ресурсы для оказания помощи, сообщила Ратниеце. Завтра в Латвии будет солнечно. Местами кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и, возможны, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. В студии «Радио Мелодия» вновь появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И давайте начнем вот сегодняшний вечер с новостей кино. Дело в том, что на Венецианском кинофестивале в этом году одну из главных почетных наград получит Джордж Клуни. Буквально вот завтра, в среду, 2 сентября, ему вручат «Золотого льва» за достижение всей карьеры. Церемония пройдет на открытии фестиваля, а речь в честь Джорджа Клуни произнесет актриса Лора Дерн, с которой он недавно снимался в фильме «Джей Келли».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В случае Джорджа Клуни эта награда интересна тем, что Венеция отмечает его не просто как знаменитого актера. За почти 40 лет в кино он успел стать одновременно актером, режиссером, сценаристом и продюсером, причем на серьезном уровне, практически во всех этих профессиях. Карьера начиналась совсем не с красных дорожек. Долгое время Клуни снимался в небольших телевизионных ролях, малобюджетных фильмах, пока в середине 90-х не получил звездную роль доктора Дуга Росса в сериале «Скорая помощь». Да-да, именно после нее он стал звездой, дальше уже появились «От заката до рассвета», «Вне поля зрения», затем трилогия «11 друзей Оушена», которая закрепила за ним образ одного из самых обаятельных актеров Голливуда. Быстро выяснилось, что одним актерством Клуни ограничиваться не собирается. В 2005 году он снял «Доброй ночи и удачи» — черно-белую драму о журналисте Эдварде Марроу и его противостоянии с сенатором Джозефом Маккарти. Фильм получил 6 номинаций на «Оскар», сам Клуни был выдвинут одновременно за режиссуру и сценарий. В том же сезоне он получил «Оскар» как актер второго плана за политический триллер «Сириана». А несколько лет спустя пришла еще одна статуэтка, уже как продюсеру фильма «Операция Арго», который победил в категории «Лучший фильм». Вообще, у Клуни довольно редкое достижение. Он номинировался на «Оскар» в 6 разных категориях. Как актер первого и второго плана, как режиссер, сценарист оригинального и адаптированного сценария и продюсер. Таких людей в истории премии всего лишь несколько. При этом он продолжал сниматься в очень разных картинах. «Майкл Клейтон», «Мне бы в небо», «Потомки», «Гравитация». И что любопытно, Клуни всегда довольно свободно двигался между чистым Голливудом и авторским кино. Мог сыграть в большой студийной комедии, а потом снять политическую драму вроде «Мартовских ид». С Венецией у него тоже давние отношения. Он много раз приезжал на Лидо со своими фильмами. От «Вне поля зрения» еще в конце 90-х до «Доброй ночи и удачи», «Одиноких волков» и прошлогоднего «Джея Келли». Сам Клуни, кстати, сказал, что Венецианский фестиваль его любимый, а по поводу награды пошутил. Наверное, это означает, что он постарел, но все равно согласен ее взять. Ему сейчас 65 лет, это, пожалуй, тот возраст, когда «Золотой лев» за карьеру уже выглядит заслуженно, но совсем не как точка в карьере. Напомню, что Клуни много лет занимается гуманитарными проектами, выступает по вопросам прав человека, участвует в благотворительных инициативах, со своей женой Амаль Клуни поддерживает проекты, связанные с международным правосудием. Поэтому в Венеции его называют не просто кинозвездой, а одной из заметных фигур современной культурной и общественной жизни. Так что «Золотой лев» здесь скорее не награда за один великий фильм. Это награда за умение построить карьеру, в которой оказалось гораздо больше ролей, чем просто роль Джорджа Клуни. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Всем хорошего вечера.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мира.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пекан. В американских компаниях уже советуют готовиться к необычному ноябрьскому явлению – массовому исчезновению сотрудников с рабочих мест. Причина этому не эпидемия, не новый государственный праздник. Выходит Grand Theft Auto 6. Как пишет The Wall Street Journal, некоторые поклонники GTA заранее копят оплачиваемые дни отпуска, чтобы потратить их после релиза игры 19 ноября. Один из игроков даже собирается заранее приготовить еду на несколько дней, видимо, чтобы бытовые обстоятельства не отвлекали его от виртуального Майами. Масштаб ожидания понятен. Предыдущая игра вышла еще в 2013 году и стала, кстати, одной из самых продаваемых игр в истории. Почему работодателям советуют заранее внести 19 ноября в календарь, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Американцы копят дни оплачиваемого отпуска, чтобы использовать их после выхода видеоигры Grand Theft Auto 6. По словам издания, менеджерам нужно приготовиться к рабочему блэкауту. С момента выхода прошлой игры из серии GTA прошло 13 лет, и в честь появления новой части 19 ноября геймеры решили устроить для себя неофициальный праздник, пишет WSJ. Один из собеседников газеты рассказал, что ради игры планирует не только взять отпуск, но и заранее приготовить еду на несколько дней. Как писал ранее журнал Variety, пехотная дивизия армии США, базирующаяся в Форт-Стюарте в штате Джорджия, предлагает военным после продления контракта минимум на 2 года 4 дня отпуска для игры в GTA 6. Подполковник Энджел Томка рассказала WSJ, что на этот момент 44 из 130 военнослужащих из инженерного батальона продлили контракты благодаря предложению с выходными. Пятая часть серии GTA вышла 12 лет назад и является второй самой продаваемой видеоигрой в мире. Более 185 миллионов копий. После Minecraft более 300 миллионов.
1: Знаете, а ведь это интересный очень знак времени. Когда-то отпуск копили на море, ремонт или большое путешествие, а вот теперь вполне серьезным поводом может стать премьера видеоигры. И работодателям, пожалуй, остается только надеяться, что 19 ноября GTA 6 действительно выйдет, потому что объяснять сотруднику, который год берег отпуск, что релиз снова перенесли, знаете, это уже задача не отдела кадров, а для кризисного психолога. Всем желаю хорошего дня, и пусть ожидание приятных событий не помешает событиям сегодняшним.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
5: Какие классные очки! Наверное, стоит целое состояние.
6: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
5: Ух ты! Безумно выгодно.
7: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Знаете, иногда между обычным школьным утром и катастрофой остается всего 10 минут. Именно столько времени, по словам директора школы в непальском районе Нувакот, отделяло сотни его учеников от мощного потока воды. Раджендра Давади рассказал BBC, что за несколько минут он получил 4 предупреждающих звонка. Не стал ждать официальных распоряжений, приказал примерно 900 ученикам немедленно бежать на возвышенность, а школьным автобусам покинуть опасный район. Через 10 минут туда пришла вода. Давади говорит, промедли они еще хоть немного.

0: Разговаривать сегодня было бы уже некому. Ученики и преподаватели спаслись, хотя многим пришлось провести две ночи в ожидании помощи. Часть детей позднее вывозили вертолетами. О решении, которое спасло сотни жизней, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Директор школы в непальском районе Нувакот эвакуировал 900 учеников всего за 10 минут до того, как на город обрушились потоки воды. В интервью британской вещательной корпорации BBC директор школы Раджендра Давади рассказал, что в течение нескольких минут он получил 4 звонка с предупреждением об опасности, после чего принял решение немедленно эвакуировать детей. Он сказал ученикам бежать на возвышенность, а также распорядился, чтобы автобусы с детьми покинули район. «Если бы мы не приняли решение быстро, если бы прошло всего 10 минут, мы все не смогли бы сегодня с вами говорить», — добавил директор. Из-за перекрытия дорог и нарушения транспортного сообщения многие учителя и ученики ожидали помощи в течение 2 ночей, прежде чем к ним прибыли спасатели. Тех, кто проживает на другом берегу реки от школы, в свои дома доставили при помощи вертолетов. Стихийное бедствие произошло на севере Непала утром 26 августа. По предварительным данным, причиной паводка стал сход лавины на границе с Китаем, примерно в 20 километрах к северо-востоку от погранперехода Расу-Вагадхи. Мощный поток горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу более 70 километров, разрушив находящиеся поблизости населенные пункты и приведя к затоплению большой территории. По последним данным, погибли по меньшей мере 919 человек. Порядка 2000 числятся пропавшими без вести.
0: Знаете, ведь в этой истории особенно важны даже не 10 минут, а решение, принятое за эти 10 минут. В критической ситуации очень легко потерять время, ожидая дополнительных подтверждений, каких-то распоряжений сверху. Здесь же человек взял ответственность на себя. Он так и сказал: «Ну, в крайнем случае, если ошибусь, ну ладно, пропустят дети один день». И, между прочим, именно этим решением он спас всю школу. История-то очень тяжелая, но есть в ней очень сильный человеческий эпизод. Иногда героизм выглядит именно так – быстро понять опасность и сказать огромному количеству детей: «Бегите наверх со всех ног».
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И у меня для вас невероятная история. Знаете, еще лет 5 назад бёрдвотчинг, сейчас расскажу, что это такое, был занятием скорее для пенсионеров с термосом и раскладным стульчиком. А вот сегодня в очередь за биноклем встают поколения, которые, казалось, вообще не расстаются с телефоном. Что происходит сейчас, расскажу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Цифры говорят сами за себя. По данным федеральных опросов США, число молодых любителей бёрдвотчинга, то есть по наблюдению за птицами, в возрасте от 25 до 34 лет буквально выросло вчетверо с 2016 года. Приложение Merlin для распознавания птиц от Корнеллского университета выросло с 279 тысяч пользователей в июле 2019 года до 4,8 миллиона в июне этого 2026 года. А число студенческих отделений организации National Audition Society в американских вузах за 6 лет выросло буквально с нуля до 117. Причем в самой организации отмечают всплеск подписчиков в возрасте от 20 до 30 лет в соцсетях. Раньше бёрдвотчинг был очень нишевым занятием, а теперь это считается круто, говорит директор проекта eBird Кристофер Вуд в интервью журналу Fortune. Это механизм, который выводит людей на улицу, знакомит с природой, а потом человек начинает по-настоящему учить птиц и полностью откладывает в сторону телефон. Самое интересное не в самих птицах. Психолог Дженнифер Лоди Смит на 4 года собирала истории про то, как люди приходят в бёрдвотчинг. И их набралось около 600 рассказов, 96 от представителей поколения зумеров. И 2/3 из них история вовсе не про птицу, которая их зацепила, а про человека, который привел их к этому бёрдвотчингу. «У меня нет момента с одной какой-то птицей», — говорит сама Лоди Смит. «У меня есть люди, которые меня зажгли». Именно так это обычно и работает. Кто-то, сосед по общежитию, старший товарищ, случайный знакомый, однажды берет молодого человека с собой понаблюдать за птицами. Знакомит с сообществом опытных наблюдателей, готовых учить, делиться местами, где можно за этими птицами понаблюдать. И вот уже вчерашний новичок сам зовет друзей завести кормушку или установить приложение. И вот в чем тренд. Молодежь идет не столько за птицами, сколько за компанией, наставником и поводом провести время без экрана телефона в руках. Бёрдвотчинг оказался почти идеальным ответом на усталость поколения, которое выросло в лентах и уведомлениях. Тут есть какое-то живое сообщество, есть старшие, готовые взять под крыло, в буквальном смысле. И есть занятие, ради которого приходится по-настоящему выйти из дома, посмотреть по сторонам, а не пялиться в экран. Так что если вдруг ваш повзрослевший ребенок вдруг попросил у вас бинокль, не пугайтесь. Возможно, это не кризис, а просто новая мода на медленную жизнь и живых наставников. Ну, а спросите себя сами, когда вы в последний раз выходили куда-то без телефона, просто посмотреть по сторонам. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы-то всегда стараемся смотреть по сторонам и иногда замечаем что-то интересное.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: И вновь о дорожной обстановке в латвийской столице. Стартовал вечерний час пик. Надо сказать, что днем было все хорошо и спокойно на уровне 4 баллов. Ну а затем пошел дождь, и шестерка на мониторе в данный момент никого не должна удивлять. В последнее время увеличились пробки на Даугавгривас из-за дорожных работ. А вот после того, как сделали участок на Карля Ульманя Гатве от Яунмоку до Лепаяса в сторону центра, здесь пробок не наблюдается, зато вновь появилась классика перед Венебас Гатве с обеих сторон. Из неожиданного крупный затор на Краста в сторону Кенгаракса. Причина – ДТП. И об этом рассказывает инструктор по вождению Алексей Счастливчик в завершении выпуска. Если на вашем пути встретится то, что мешает движению, сообщите по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны, держите дистанцию, особенно во время дождя.
2: Денек добрый, дорожная информация. Улица Краста в сторону Маскова. В левом ряду перед Макдональдсом произошла авария. Грузовая машина догнала малолитражку, немножко подтолкнув ее. Из-за этого пробочка начинается уже со съезда с островного моста. Всем удачи на дорогах.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Представляешь, вчера была в оптике «Филман», и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
5: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка «Би-2» Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. «Бродский. Сердцебиение». Билеты в «Билишу сервис».
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».
9: Бульвар Сен-Мишель. Одна из самых известных улиц латинского квартала, бульвар Сен-Мишель, была построена в 1859 году во время знаменитой перестройки Парижа бароном Османом. Сен-Мишель, или, как привыкли называть его местные жители, Буль-Миш, является самой молодой улицей известного студенческого района французской столицы. До 1867 года улица носила название «Севастопольский бульвар, левая сторона», считаясь продолжением этого бульвара. Чтобы избежать путаницы, ее решено было переименовать и назвать «Сен-Мишель» в честь ворот Святого Михаила, расположенных здесь до 1679 года. Знаменитым бульвар Сен-Мишель сделали литературные и студенческие кафе, завсегдатаями которых были такие известные французские авторы, как Поль Верлен, Артур Рембо и Стефан Малларме. Кстати, здесь же расположен знаменитый лицей Святого Людовика, в стенах которого в свое время учились Жан Расин, Дени Дидро и аббат Прево. Неудивительно, что на одной из главных студенческих улиц Парижа были сконцентрированы главные книжные лавки французской столицы. Сейчас их стало значительно меньше, но самый известный книжный магазин «Жибер» до сих пор принимает у себя любителей всемирной литературы. Во время учебного года бульвар Сен-Мишель и в наши дни заполнен студентами и школьниками. В летнее же время прогуливаются по этой улице в основном туристы, а молодежь, за годы уставшая грызть гранит науки, расслабляется на площади Сен-Мишель, расположенной неподалеку. Именно там находится знаменитый фонтан Святого Михаила, ставший одним из символов латинского квартала и уже много лет являющийся традиционным местом встречи студентов Сорбонны и учащихся местных лицеев.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент призывает помнить, что школа и дискуссии о ней существуют только ради детей. Далее об этом и других событиях более подробно. Президент Эдгар Ринкевич поздравил школьников, педагогов и родителей с Днем знаний и призвал помнить, что школа и все дискуссии о ней существуют только ради детей. Ринкевич указал, что дискуссии между родителями, педагогами и остальными работниками системы образования ведутся только для того, чтобы дети могли идти по жизни увереннее и достичь большего. Прислушивайтесь, говорите, ищите решения. Если целью нас всех является светлое будущее детей, то найти правильный путь возможно, указал президент. Как отметил Ринкевич, хотя сегодня он посещает школы лишь как любознательный гость, для него 1 сентября все равно остается особенным днем. В своем обращении к школьникам глава государства указал, что понимает, многим поздравления кажутся неуместными, потому что теперь ежедневно будет будить будильник, который каждый раз будет звонить слишком рано. Однако вы многому научитесь, не только тому, что написано в учебных программах. Вы научитесь дружить, грамотно спорить, понимать мнение других. Вы научитесь справляться и с теми уроками, которые совсем не интересуют, сказал президент. Ринкевич в своем поздравлении отметил, что новый учебный год принесет много удовлетворений и радости, но будут и кажущиеся безвыходными моменты, когда ничего не будет получаться. Просите помощи. В школе нужно учиться и школьникам, и учителям, и родителям. А учиться искать и находить помощь очень важно для каждого, сказал президент. В День знаний глава государства посетил 4 школы в Латгале. Согласно данным Министерства образования и науки, в этом году в общеобразовательных школах будут учиться почти 224 тысячи школьников, в том числе 19 тысяч первоклассников и 2500 детей из Украины. Учить школьников будут 26 тысяч педагогов. 1 сентября свои двери открыли 455 муниципальных общеобразовательных учреждений. 23 начальные школы, 234 основные школы, 168 средних школ, 30 государственных гимназий, 37 специальных учебных заведений. Также в новом учебном году будут работать 72 частные школы. В сфере профессионального образования число учащихся составит около 28 тысяч, из них примерно 10 тысяч в этом году начнут учебу на первых курсах 53 профессиональных учебных заведений. Уровень безработицы в Латвии в июле составил 7,3%, что выше среднего показателя по Европейскому Союзу и Еврозоне, согласно данным, опубликованным во вторник статистическим управлением ЕС Евростат. Согласно этим данным, самые высокие показатели безработицы среди стран-членов ЕС в июле были зафиксированы в Финляндии – 10,5%, в Испании – 10%, в Швеции – 8,7%, во Франции – 8,3%, в Греции – 7,9%, в Эстонии и Литве. Уровень безработицы составил 6,9% и 6,2% соответственно. Самые низкие показатели безработицы в июле были зафиксированы в Чехии – 3,3%, в Польше – 3,4%, на Мальте и в Словении – по 3,5%, а также в Болгарии – 3,6%. В ЕС средний уровень безработицы, согласно данным с учетом сезонных колебаний, остался на уровне 6,1%, в еврозоне – на уровне 6,4%. Согласно данным Евростата, в июле в странах блока насчитывалось 13 миллионов 516 тысяч безработных, из которых 11 миллионов 264 тысячи проживали в странах еврозоны. Завтра в Латвии будет солнечно. Местами кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, у микрофона Олег Пека, это «Радио Мелодия». История гибели динозавров получила еще одну важную деталь. Ученые смогли гораздо точнее определить, что представлял из себя астероид, который 66 миллионов лет назад врезался в Землю, образовал кратер Чиксулуп и запустил катастрофу, после которой исчезло около 3/4 всех видов на планете.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Исследование провела международная группа под руководством специалистов Института физики Земли в Париже. И вывод получился довольно необычный. Астероид, скорее всего, относился к очень редкому типу углистых хондритов, так называемые сохондритам. Это одни из самых древних материалов Солнечной системы. Они сформировались примерно 4,6 миллиарда лет назад и сохранили вещество той эпохи, когда только возникали планеты. Но самое интересное, как удалось узнать состав объекта, от которого самого почти ничего не осталось. Исследователи изучали тончайший слой морской глины, образовавшийся сразу после катастрофы и сохранившийся в Дании, Испании и Италии. В нем осталось совсем немного вещества самого астероида. Ученые измерили изотопы никеля, сравнили их с образцами разных типов метеоритов. У каждого семейства таких тел получается своеобразный химический отпечаток пальца. И вот именно этот отпечаток и указывал на вот этот СО-хондрит. Есть здесь еще один неожиданный вывод. Раньше предполагалось, что астероид мог быть богат водой, серой, другими летучими веществами, которые после удара сильно повлияли на климат. Но СО-хондриты сравнительно сухие. Поэтому теперь ученые допускают, что значительная часть веществ, которые после столкновения оказались в атмосфере и устроили такую вот глобальную климатическую катастрофу, все это могло происходить не из самого астероида, а из земных пород, которые он испарил при ударе. Ну а последствия мы все хорошо знаем. Огромное количество пыли, частиц оказалось в атмосфере, солнечного света стало гораздо меньше, температура резко упала, нарушились пищевые цепочки, и эпоха нептичьих динозавров закончилась. Откуда именно прилетел этот астероид, новое исследование окончательно не установило. Но сам тип его вещества связан с очень древними областями Солнечной системы, и такие объекты среди падающих на Землю метеоритов встречаются крайне редко. Поэтому один из участников исследования сформулировал ситуацию довольно просто. Динозаврам чрезвычайно не повезло. И действительно, на огромной планете, в огромной Солнечной системе, именно Землю встретил редкий астероид, причем в таком месте, и с такими последствиями, что история жизни пошла совершенно другим путем. Есть здесь и немного иронии времени. Сам астероид исчез 66 миллионов лет назад, динозавры тоже давно стали историей, а ученые сегодня по крошечным следам никеля способны установить, из какого материала состоял виновник всей этой катастрофы. Иногда место преступления сохраняет улики очень долго. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Всем хорошего вечера.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжается вечерний час пик латвийской столицы. Идет дождь с переменным успехом. Вроде пока прекратился, но где-то, может быть, и продолжается. В любом случае, мы к осадкам готовы, держим дистанцию и соблюдаем ПДД. Вот сократилась пробка на Краста в сторону Кенгаракса из-за ДТП, о котором полчаса назад рассказывал Алексей Счастливчик. Напомню, в левом ряду перед Макдональдсом грузовая машина догнала легковую. Но, насколько мы поняли, ничего серьезного, и, скорее всего, ДТП разобрали. Водителям в любом случае стоит быть повнимательнее. Обратим внимание на пробку на улице Слокас перед Юрмалас-Гатве, где поток тормозит пресловутый светофор. Похоже, его так и не удалось отрегулировать, хотя нам это обещали. 10 минут здесь можно оставить, ну а вообще обстановка в городе лучше, чем можно было ожидать. Все пробки как раз укладываются в 10 минут, и каких-то суперзатруднений, к счастью, нигде не наблюдается. Продолжаем движение только вперед. Меня зовут Владимир Тин. Пусть для вас вечер будет удачным, а движение безопасным.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
9: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Тому Холланду всего лишь 30 лет, а фильмы с его участием уже собрали в мировом прокате больше 15 миллиардов долларов. Этот британский актер поднялся на третье место в рейтинге самых кассовых актеров в истории кино. Впереди остаются только две звезды Марвел – Зои Салдана и Скарлетт Йоханссон. Холланд обошел Криса Пратта, Самуэля Л. Джексона, Роберта Дауни-младшего и даже самого Тома Круза. Он стал самым молодым актером в первой десятке. Ну и, конечно, серьезно помог ему новый «Человек-паук. Новый день». Мировые сборы этой картины уже превысили 2 миллиарда долларов. Ну а впереди у Холланда еще несколько крупных проектов, поэтому расстановка сил наверху рейтинга еще может измениться. Как «Человек-паук» добрался до кассовой вершины Голливуда, рассказывает наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Британский актер Том Холланд вошел в топ-3 самых кассовых актеров в истории кино. Как передает Охуас со ссылкой на издание Discussing Film, общая сумма сборов фильмов с участием артиста превысила 15,2 миллиарда долларов. Такого результата Холланд добился в том числе благодаря кассовому успеху ленты «Человек-паук. Новый день». Сборы супергеройской картины уже превысили 2,28 миллиарда, и она продолжает пользоваться высоким спросом у зрителей. В топе самых кассовых артистов в истории Холланд обогнал Криса Пратта 15,1 миллиарда долларов, но пока уступает Скарлетт Йоханссон 15,40 миллиарда долларов и Зои Салдане 15,47 миллиарда долларов. Он также стал самым молодым актером из этого списка. Самые кассовые актеры в истории кино. 1. Зои Салдана – 15,47 миллиарда долларов. 2. Скарлетт Йоханссон – 15,4 миллиарда долларов. 3. Том Холланд – 15,2 миллиарда долларов. 4. Крис Пратт – 15,1 миллиарда долларов. 5. Сэмюэл Л. Джексон – 14,6 миллиарда долларов. 6. Роберт Дауни-младший – 14,3 миллиарда долларов. 7. Том Круз – 13,3 миллиарда долларов. 8. Крис Хемсворт – 12,1 миллиарда долларов. 9. Вин Дизель – 12 миллиардов долларов. 10. Крис Эванс – 11,4 миллиарда долларов.
1: У таких рейтингов есть одна особенность. Они измеряют не столько личную популярность актера, сколько способность регулярно оказываться в очень больших кинофраншизах. Поэтому в верхней части списка столько супергероев, космических путешественников и вообще спасителей мира. Ну а Холланду теперь остается еще одна голливудская суперспособность – вовремя выбирать следующий удачный фильм.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
2: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой.

0: только на Більшу сервис ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Чашка травяного чая перед сном действительно может помочь расслабиться. Но ждать, что после первого глотка глаза закроются сами, не стоит. Гастроэнтеролог Евгений Белоусов объясняет. Травяные сборы не работают как снотворные. Их задача – мягко снижать напряжение, помогать нервной системе перейти в более спокойное состояние. Среди наиболее подходящих для вечера врач называет валериану, мелиссу и лаванду. В список также входят ромашка, мята и пассифлора. Чай из мелиссы советуют выпивать примерно за час до сна, другие травяные настои заранее, чтобы вечерний чай не превратился в ночные походы туда и обратно по коридору до туалета. Какие растения могут помочь настроиться на сон, как правильно их заваривать, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Травяные чаи действительно могут способствовать расслаблению и улучшению качества сна.

0: и более эффективны для засыпания. Валериана, мелисса и лаванда. Определенные виды чая и травяных сборов помогают расслабиться и улучшить качество сна. Их действие основано на расслаблении нервной системы, уменьшении тревожности и состоянии беспокойства. Травы не дают моментального снотворного действия. Их главная цель – успокоить нервную систему, сделать ее менее восприимчивой к внешним раздражителям, помочь расслабиться. Действие проявляется мягко и постепенно. «Наиболее эффективны для засыпания – валериана, мелисса и лаванда», – заметил доктор. По словам врача, валериана – одна из самых известных трав для борьбы с бессонницей. Она помогает сократить время засыпания и улучшить качество сна, успокаивает нервную систему, избавляет от депрессивного состояния, снижает нервозность, помогает при головной боли и нормализует состояние нервной системы. Мелисса содержит антиоксиданты, которые помогают снизить стресс. Чай из мелиссы готовят так. 3-4 листка залить стаканом теплой воды, настоять 15 минут, пить медленными глотками за 1 час до сна. Лаванда обладает мощным седативным эффектом, улучшает сон и убирает эмоциональное напряжение благодаря эфирному маслу в соцветиях, нормализует давление и помогает быстрее заснуть, оказывает общее расслабляющее действие. Также помочь быстрее уснуть могут ромашка, мята, страстоцвет, пассифлора, хмель, душица, тимьян, чебрец, зверобой, пустырник, шишки хмеля, рассказал Белоусов. Регулярное употребление улучшает качество сна, так как он становится глубже, а просыпаться становится значительно легче. Для улучшения засыпания траву следует заваривать из расчета 1 чайная ложка на 300 мл кипятка и пить за 2-3 часа до сна. Эффект проявляется мягко и постепенно, требуется время для накопления действия. Привыкание не наступает, травяной чай можно пить сколько угодно долго, без вреда для здоровья. Травяные чаи, в отличие от медицинских препаратов, действуют мягко и не вызывают сонливости после пробуждения. Если резко прекратить регулярное употребление, негативных последствий не будет, эффект отмены не разовьется. Сон может стать менее глубоким, но это просто возврат к исходному состоянию, не вызывающий проблем, заключил специалист.
1: Знаете, есть здесь и приятная психологическая сторона. Вечерний чай может стать простым сигналом самому организму. Дела на сегодня у нас закончились. Иногда такой повторяющийся спокойный ритуал полезен не меньше, чем поиски очередного чудодейственного средства для сна. А утром уже можно возвращаться к кофе.
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пек. Знаете, в Эстонии решили довольно необычно связать сельское хозяйство и морской транспорт. На острове Саарема коровий навоз теперь используют не только как удобрение. Из него производят биометан, на котором может работать новое судно государственного флота под названием «Крафт».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Схема выглядит довольно просто. Навоз с местных ферм привозят на биогазовую установку, где органические отходы перерабатывают без доступа кислорода. Получившийся газ очищают от углекислого газа и других примесей, и в итоге получается биометан по свойствам, близкий к природному газу. Дальше этот газ закачивают в специальные контейнеры и доставляют на судно. На борту постоянно находятся 3 таких контейнера, еще 3 можно в это время отправлять на заправку. Причем не обязательно именно на Саарема, подойдет любая биогазовая установка в Эстонии. В зависимости от скорости одного такого контейнера хватает примерно на 500-1000 километров пути. То есть корабль действительно может довольно долго работать на топливе, которое начинается с того, что производят обычные коровы на ферме. Чтобы наполнить один контейнер, требуется примерно 5 партий навоза. Это около суточного объема от 1,5 крупных хозяйств. Сам «Крафт» будут использовать для вполне серьезной работы. Устанавливать навигационные знаки, проводить исследования, участвовать в ликвидации загрязнений в море. Разработчики считают этот проект экспериментальным, потому что на суше биометан уже применяют довольно широко, а вот для судоходства такая технология пока остается редкостью. При этом история вот этой идеи интересна сразу по двум причинам. Во-первых, биометан может оказаться дешевле дизельного топлива. Во-вторых, сельскохозяйственные отходы не просто исчезают, а превращаются в ресурс. Здесь есть еще один важный экологический момент. Коровы производят огромное количество метана. Этот газ гораздо сильнее влияет на потепление климата, чем углекислый газ. Если часть этого метана удается собрать и использовать как топливо, то проблема хотя бы частично превращает его в источник энергии. Получается довольно эстонская история, без лишнего шума, но практично. Есть навоз, делают газ, есть газ, на нем идет корабль. А потом уже этот корабль отправляется следить за состоянием моря. И, пожалуй, это тот редкий случай, когда фраза «судно работает на навозе» звучит не как шутка, а как вполне серьезная инженерная разработка. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Всем хорошего вечера.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Zināt, kā rejiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Я пью до дна, за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
7: Рахат Лукум.
8: Родина одной из самых известных в мире восточных сладостей – рахат лукума – Турция. Считается, что придуман он был в 18 веке в Стамбуле придворным кондитером Али Мухиддин Хаджи Бекиром, представившим свое кулинарное творение султану. Хотя говорят, что в Турции еще задолго до этого момента готовили похожую сладость. А Хаджи Бекир просто воспользовался уже известным народным рецептом и правильно представил блюдо публике. Кстати, потомки этого турецкого кондитера до сих пор держат в городе магазин восточных сладостей. Изначально рахат лукум готовился из воды, сахара и крахмала, а также выжимки из лепестков роз. Блюдо это считалось величайшей ценностью. Любимое лакомство султана хранили в красивых драгоценных шкатулках. Кстати, турецкий правитель был не единственным лидером, питавшим слабость к этому блюду. Говорят, что рахат лукум был также любимой сладостью Наполеона и Уинстона Черчилля. Со временем в рецепт этого блюда стали добавляться дополнительные ингредиенты – орехи, шоколад и фрукты. Так что в наши дни вариантов рахат лукума по всему миру великое множество.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс-Медиа-Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На восточной границе Латвии начались работы по строительству Балтийской линии обороны. Далее об этом и других событиях более подробно. По делегированию Министерства обороны на этой неделе на восточной границе Латвии в Балвском крае начались строительные работы первой очереди по созданию инфраструктуры контрмобильности Балтийской линии обороны. В ходе работы в Балвском, Алукснинском, Лудзинском, Красловском и Аугждауговском краях будут вырыты противотанковые рвы и создана необходимая вспомогательная инфраструктура для ограничения мобильности. В ходе работ на восточной границе будет создано около 27 километров противотанковых рвов и установлены зубы дракона. Общие инвестиции в первую очередь проекта составляют 12 977 603 евро из бюджета Министерства обороны. Инфраструктура будет создаваться постепенно в соответствии с графиком работ до осени 2027 года. На координационном совещании представителей государственных и муниципальных учреждений обсуждались ситуации, с которыми могут столкнуться семьи пропавших без вести во время наводнения в Непале и Китае, и возможность оказания им практической помощи, сообщили в Министерстве иностранных дел. На совещании были определены потенциально решаемые проблемы в сферах социальной помощи, образования, здравоохранения, предпринимательства и прочих. Представители учреждений в ближайшее время подготовят практическую информацию, которую МИД передаст близким пропавших без вести. Сегодня в Непал отправился сотрудник консульского департамента Министерства иностранных дел, который будет проводить координационную работу на месте. Тем временем в Латвии образцы ДНК сдали 30 ближайших родственников пропавших без вести. Как ранее заявлял МИД, посольство Латвии в Пекине с момента трагедии поддерживает прямой контакт с китайскими властями. Посольство получило от консульского департамента МИД Китая список из 33 латвийцев, которые въехали, планировали въехать или выехали через пограничный пункт Геронг на границе с Непалом. Однако в настоящее время китайские власти не располагают сведениями об их местонахождении. Завтра в Латвии будет солнечно. Местами кратковременный дождь, ожидаются грозы. Ветер западный от 2 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Считали вы овец, пили ромашковый чай или покупали очень дорогой специализированный матрас, а решение, вот возможно, все это время пряталось прямо у вас на кухне. Сейчас поговорим о том, как можно легко справиться с бессонницей.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Диетолог из Нью-Джерси Эрин Полински-Уэйт, автор книги «Решение эпидемии бессонницы», рассказала изданию Fox News Digital, какая еда помогает уснуть, а какая, наоборот, крадет сон. По ее словам, главный секрет вовсе не экзотическая добавка, а стабильный уровень сахара в крови в течение всего дня. Если он скачет, вечером организму сложнее по-настоящему отдохнуть. Тот факт, что вы просыпаетесь посреди ночи и не можете уснуть, объясняет диетолог, далеко не всегда бессонница. Иногда это как раз колебания глюкозы. Главный ее совет такой – сочетать в каждом приеме пищи нежирный белок, медленные углеводы и полезные жиры. Именно это она называет способом номер один улучшить сон. А вот для тех, кто страдает уже от настоящей бессонницы, у нее есть конкретная рекомендация. 100-170 мл 100% сока терпкой вишни или примерно четверть стакана сушеной вишни перед сном. Это правда отличный инструмент для улучшения сна и вдобавок очень вкусный, говорит Полински-Уэйт. Также, по ее словам, помогают продукты с антиоксидантами и противовоспалительным эффектом. Орехи, семечки, оливковое масло, авокадо. Чем меньше воспаления в организме, тем легче ему погрузиться в глубокий отдых. А вот от чего стоит держаться подальше, так это от кофеина. Если в день его набегает больше 300 миллиграммов, знаете, для организма это уже настоящий стресс. И вот тут вырисовывается очень знакомый замкнутый круг. Не выспались, потянулись за кофе, чтобы взбодриться, а вечером снова не смогли уснуть. И на завтра опять тянемся к кофе. Мы годами боремся с бессонницей чем угодно, кроме собственной тарелки, хотя, возможно, самое простое решение все это время просто ждало нас в холодильнике. Так что сегодня вечером, может быть, стоит заменить последнюю чашку кофе горстью вишни и посмотреть, что из этого выйдет. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда желаем вам спокойной ночи и здорового уровня сахара в крови.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. Она сегодня весьма-весьма благоприятная. Лишь до 7 баллов дорос трафик на максимуме 17.20 до 17.45. К этой минуте 4 балла уже вернулись на монитор. Причем в черте города нигде не остается заторов, превышающих 10 минут. То есть с трафиком все нормально. Мы обратим внимание на аварийность и правонарушения за вчерашний понедельник. Как следует из сводки госполиции, по Риге и столичным регионам 84 ДТП, пострадали 9 человек, в том числе пешеход, один на электрогаджете и 6 велосипедистов. И все это говорит о том, что этой категории участников дорожного движения по части безопасности уделяется недостаточное внимание как со стороны водителей, так и в плане организации движения. Патрульные выписали 73 штрафа за различные правонарушения и задержали одного нетрезвого за рулем. В его крови оказалось более 1,5 промилле. Заведено уголовное дело, временно лишили прав, и помимо штрафа ему придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. И на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и приятного вечера в компании любимого радио.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша программа на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович сейчас познакомят вас с уникальным глобусным музеем в Вене, который является единственным в мире публичным учреждением такого рода.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Представьте себе карту мира, где Калифорния – это, ну, такой гигантский изолированный остров, а в океанах плавают чешуйчатые драконы.
3: И где-то на юге раскинулся огромный, никем не виданный континент.
2: Да-да. Звучит как набросок для какого-нибудь фэнтези-романа, но для образованных людей 16 века это была вообще-то передовая наука.
3: Абсолютно.
2: И чтобы увидеть это своими глазами, достаточно просто зайти во дворец Моллорда в Вене.
3: Слушай, это ведь уникальное место. Там находится единственный в мире публичный музей глобусов. Снаружи шумит эта венская туристическая суета, а внутри звенящая, почти сюрреалистичная тишина.
2: Угу.
3: И там собрано больше 220 редчайших сфер, причем созданных еще до середины 19 века.
2: И сегодня мы делаем глубокий разбор материалов об этом месте. Наша цель – разобраться, почему глобусы на протяжении столетий были не просто... моделями Земли.
3: Они служили, по сути, такой летописью человеческих амбиций, страхов и масштабных заблуждений.
2: Вот именно. Самый яркий пример этого перехода от мифа к науке, как мне кажется, находится в так называемом «золотом кабинете» музея.
3: О да, там стоят два глобуса с середины 1500-х годов. Причем работы одного и того же мастера. Один земной, как раз с теми самыми морскими чудовищами, о которых ты упомянула.
2: Ага.
3: А другой небесный. И вот он весь усыпан мифологическими существами, вроде Пегаса.
2: Но меня, честно говоря, в этих материалах зацепило кое-что другое. Рядом с ними выставлены эти армиллярные сферы.
3: Угу, красивые штуки.
2: Они выглядят как сложные металлические клетки из вложенных друг в друга колец. Я вообще не поняла, как это работало и зачем было нужно.
3: Ну, эти кольца — это, скажем так... механическая 3D-модель космоса. Они визуализировали то, как астрономы того времени представляли себе вращение небесных тел вокруг Земли.
2: То есть это попытка визуализировать совершенно неизведанное. Знаешь, это похоже на самые первые научно-фантастические фильмы.
3: Точное сравнение. Эти экспонаты фиксируют тот самый момент, когда реальный мир только-только начал обретать четкие очертания благодаря морским экспедициям.
2: Да, но у ученых еще не было ответов на все вопросы.
3: Вот именно. И там, где заканчивались факты, начинались мифы.
2: Давайте разберем это. Что вообще все это значит для понимания того, как люди видели свое место во Вселенной?
3: Что здесь действительно захватывает, так это то, что когда создатели глобусов не знали, что находится в океане, они рисовали морских чудовищ.
2: Ну, логично, белые пятна надо чем-то заполнять, чтобы было красиво.
3: Да-да-да. Но как только дело доходило до реальной, уже открытой суши, в ход шли чудовища уже политические. Я имею в виду колониальные амбиции.
1: Мы продолжим знакомство с этим уникальным глобусным музеем в столице Австрии буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли» и счета за

Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Больше сервис ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Возвращаемся на радио «Мелодия» к обзору глобусного музея в Вене, экспозиция которого охватывает период от роскошных артефактов Ренессанса до современных моделей, отражая изменения в географии, науке и культуре.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Взять копию знаменитого глобуса Бехайма 1492 года. Там между Европой и Азией Америки вообще нет. Просто сплошной океан.
3: Ну, Колумб еще не вернулся, это понятно. Просто отсутствие данных.
2: Да, но на более поздних глобусах, прямо на побережьях Африки, огромными буквами нарисованы флаги Испании и Португалии. А иногда и откровенно российские иллюстрации местных жителей. У меня возникает вопрос, не были ли глобусы того времени скорее инструментами геополитической пропаганды, чем чисто научными приборами? Мы же просто изучаем факты из источника, не принимая чью-либо сторону, но это сложно игнорировать.
3: Безусловно, это был инструмент влияния. Ведь глобус в кабинете монарха или богатого купца – это не просто географический справочник, это осязаемый символ власти.
2: Трехмерная сфера, которую можно покрутить рукой.
3: Она создавала физическое ощущение контроля над миром. Это работало туда внушительнее и, убедительнее, чем плоская карта, задвинутая в ящик стола. И каждый из них – это точный документ не только знаний эпохи, но и ее невежества, ее социальных норм.
2: И самое поразительное здесь то, что эта тенденция фиксировать собственное невежество сохранилась и в 20 веке.
3: А да, лунные глобусы.
2: Да. В коллекции есть лунный глобус 1961 года, где обратная сторона Луны – это просто гигантское белое пятно.
3: Зато на обновленной версии 63-го года это пятно уже заполнено деталями рельефа.
2: Всего 2 года разницы?
3: Да, но они наглядно демонстрируют, с какой невероятной скоростью человечество начало закрывать пробелы в знаниях благодаря космической гонке.
2: Слушай, а как вообще глобусы стали такими массовыми? Ну, если раньше это была роскошная статусная вещь для аристократов, как они в итоге оказались в каждом школьном классе?
3: Промышленная революция и развитие массовой печати. Производство сфер из картона и гипса стало дешевым поточным процессом.
2: То есть они просто стали доступны всем?
3: Да. Глобус перестал быть эксклюзивом и превратился в повседневный инструмент образования.
2: И еще меня просто привела в восторг одна архитектурная деталь. Оказывается, прямо сейчас на крышах и фасадах современной Вены спрятано около 50 каменных и металлических глобусов.
3: Ничего себе!
2: Да, они просто ждут тех, кто догадается поднять взгляд.
3: Знаешь, даже сегодня, когда любой уголок планеты можно приблизить в Google Earth за секунду, физический глобус остается чем-то особенным. Он дает перспективу, позволяет крутить планету в руках и мечтать о дальних странах, так как не способен ни один плоский экран.
2: Изучая материалы дворца Малларда, начинаешь понимать одну вещь. Глобусы — это не просто модели планеты, а такие масштабные истории о климате, торговле и безграничном человеческом любопытстве.
3: Это хроника того, как человечество взрослело и постоянно перерисовывало свои границы.
2: Но это наводит на одну интересную мысль, о которой стоит задуматься. Если через 500 лет наши потомки создадут такой же глобус нашего текущего понимания Вселенной или квантового мира, над какими огромными белыми пятнами или современными морскими чудовищами в нашей науке они будут снисходительно улыбаться?
3: Хороший вопрос.
2: Вполне возможно, то, что сегодня мы считаем непреложной истиной, завтра станет лишь красивой иллюзией в звенящей тишине очередного музейного зала. Оставляем вас с этой мыслью.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Олег Пека, это радио «Мелодия». Знаете, продолжение «Дней грома» с Томом Крузом еще не начали снимать, хотя такие планы есть, я о них уже рассказывал вам в прошлых наших выпусках. Но теперь вокруг фильма уже возникла первая довольно неловкая история. Причем устроил ее человек, который, похоже, только что получил приглашение вернуться во франшизу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Рэнди Куэйд, актер, сыгравший в оригинальных «Днях грома» владельца гоночной команды Тима Далланда, опубликовал видео и радостно сообщил. Том Круз, дескать, только что ему позвонил и сообщил, что они вместе делают «Дни грома 2». Новость вполне логичная. Оригинальный фильм вышел в 1990 году, но и если продолжение строится на возвращении старых героев, появление Рэнди Куэйда выглядело бы вполне уместно. Но прошло всего лишь несколько часов, и ситуация стала заметно сложнее. Дело в том, что Paramount официально объявила, что вместе с Томом Крузом в новом фильме сыграет актриса Энн Хэтэуэй. Ей досталась роль инженера и владельца гоночной команды. И знаете, вот этот выбор Рэнди Куэйду совершенно не понравился. В социальных сетях он назвал Хэтэуэй ужасным вариантом для этого фильма и заявил, что в продолжение необходимо вернуть Николь Кидман. По его мнению, зрителям гораздо интереснее было бы снова увидеть вместе Тома Круза и Николь Кидман, которые, кстати, познакомились именно на съемках первых «Дней грома», потом поженились и были супругами больше 10 лет. Куэйд сформулировал свою идею довольно просто. «Нам не нужна новая девушка, нам нужна новая гоночная машина». Но, знаете, на этом актер не остановился. Он начал обсуждать беременность Энн Хэтэуэй, ее внешность и даже политические взгляды, утверждая, что она якобы не подходит консервативной аудитории NASCAR. И именно после этого издание Deadline задается вполне закономерным вопросом. Если Рэнди Куэйд действительно получил приглашение в этот фильм, останется ли оно в силе после таких громких заявлений? Ситуация ведь почти комедийная. Сначала актер публично сообщает, что Том Круз лично позвонил ему, позвал сниматься, а уже спустя пару часов начинает объяснять продюсерам, кого они неправильно взяли на одну из главных ролей. Причем сам Том Круз ведь тоже не просто актер, он еще и продюсер вместе с Джерри Брукхаймером и Тони Харпером. Paramount пока не подтвердила, что Куэйд действительно подписан на продолжение. И на его заявление студия публично не стала отвечать. А вот участие Энн Хэтэуэй уже совершенно официально подтверждено. Премьера фильма назначена на 2 июня 2028 года. Режиссером станет Джонатан Левин, а Том Круз почти 40 лет спустя сыграет снова гонщика Коула Трикла. Николь Кидман в оригинале играла доктора Клэр Левики, и идея вновь собрать ее с Томом Крузом на экране действительно могла бы стать большим событием, поскольку после развода в 2001 году они больше вместе уже не снимались. Но одно дело предложить такой вариант, а совсем другое делать это сразу после того, как твоя будущая партнерша уже официально получила роль. В общем, вокруг «Дней грома 2» уже появился дополнительный вопрос, которого в сценарии, скорее всего, вообще не было. Кто быстрее покинет стартовую решетку, съемочная группа или Рэнди Куэйд? Paramount молчит, ну а в Голливуде иногда полезно помнить. Даже если Том Круз только что лично тебе позвонил и позвал тебя в кино, может быть, стоит хоть немножко подождать, прежде чем начинать уже самому менять актерский состав этого фильма через соцсети. Это «Радио Мелодия», микрофон Олег Пекка. Спасибо всем за внимание и встретимся завтра утром.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на «Радио Мелодия».
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Я пью до дна за тех, кто...
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусть.

Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». София. Болгарская столица с нежным именем София – один из самых древних городов на территории Европы. Однажды она чуть не стала столицей Римской империи, но в итоге стала столицей современной Болгарии. По историческим меркам совсем недавно, в конце 19 века. Здесь кивают, когда не согласны, а соглашаясь, мотают головой из стороны в сторону, чем неизменно рвут все шаблоны у иностранцев. Местные жители живут небогато, но каждый второй покупает лотерейные билеты и очень надеется однажды сорвать джекпот. А в ожидании удачи разводят пчел и добывают мед прямо на крышах городских многоэтажек. Прогуливаясь по Софии, можно увидеть много неухоженных домов, в которых никто не живет. Тем не менее, хозяева у них есть. И именно в этом, как ни странно, причина заброшенности этих зданий. Дело в том, что после смены социалистического строя национализированные здания начали возвращать их прежним владельцам. Многих из них к тому моменту уже не было в живых, и дома стали возвращать наследникам. А те зачастую никак не могут поделить внезапное наследство и отправляются искать правды в суды, которые длятся годами. Спорное же имущество тем временем стареет и ветшает. Население Софии всего немногим более 1 миллиона 200 тысяч человек. По меркам мегаполисов-гигантов это совсем мало, но учитывая не слишком большую площадь города, достаточно. Тем не менее, София так устроена, что горожане весьма равномерно распределены по городу и не мешают друг другу. Даже в центре здесь нет ощущения скученности и толп. Плюс в большинстве своем болгары расслаблены и доброжелательны, отчего столица страны оставляет впечатление города спокойного и комфортного. Сами горожане, правда, говорят, что все дело в миграции. Мол, в Болгарии такие низкие зарплаты и такие высокие цены на жилье, что чуть ли не четверть страны находится в других государствах на заработках. София находится у подножья горного массива Витоша и из древних времен известна своими многочисленными минеральными и термальными источниками. Большинство работает в самом центре мегаполиса и в его окрестностях. В городе расположено большое число санаториев и оздоровительных центров, отчего Софию можно назвать европейской здравницей, хотя и не такой раскрученной, как какой-нибудь Виши или СПА. Здесь же, прямо в городе, обустроен и горнолыжный курорт, популярный у любителей этого вида спорта. За такую редкую возможность сбежать из города, не уезжая из него, Софию любят как приезжие, так и местные жители. Мегаполисы мира. На радио.

0: над Янтарным берегом. 19:00. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Президент Эдгар Ринкевич провозгласил ранее возвращенный на повторное рассмотрение иммиграционный закон, в котором сохранена возможность для иностранцев получить срочный вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции. Напомним, что на внеочередном заседании 20 августа Сейм повторно принял этот закон, который сохраняет возможность получить ВНЖ на срок до 5 лет, если иностранец заключит договор с созданным государством фондом альтернативных инвестиций и перечислит в него не менее 150 тысяч евро, а также уплатит в госбюджет 10 тысяч евро. Министр транспорта Литвы Юрас Томинскис заявил, что реализация проекта Rail Baltica отстает от графика на 4 года. Конечно, хотелось бы получить железнодорожную колею европейского стандарта как можно скорее, но реализация проекта Rail Baltica отстает от графика на 4 года. Однако для мегапроектов ЕС в сфере инфраструктуры такая задержка не является значительной, поскольку средний срок отставания для проектов такого масштаба в Евросоюзе превышает 17 лет, подчеркнул Томинскис. Он также отметил, что страны Балтии договорились добиваться увеличения финансирования в рамках многолетней финансовой программы ЕС на период после 2028 года. Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», подчеркнул министр. В среду, 2 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Михаил Глинка. Арагонская охота. В 1845 году русский композитор Михаил Глинка отправился в путешествие по Испании с намерением изучить культуру страны, которая давно завораживала его. Одним из первых городов на пути композитора стал Вальядолид, где он получил наиболее яркие впечатления от испанской культуры. В своих записях Глинка отмечал, что местные жители проводят вечера, собираясь все вместе, играют на музыкальных инструментах, поют и пляшут. На одном из таких вечеров сын местного предпринимателя Феликс Кастильо исполнил на гитаре национальный испанский танец — хоту. Услышанное настолько впечатлило Глинку, что он запомнил мелодию вместе со всеми вариациями. Впоследствии на основе этой музыки композитор создал блестящее каприччо для большого оркестра на тему арагонской хоты. Говорят, когда после отъезда Глинки местным жителям предлагали послушать его арагонскую хоту, они в один голос называли эту музыку подлинной испанской и отказывались верить в то, что ее написал русский композитор. Михаил Глинка. Арагонская охота.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана.
6: Люди ночами.
5: Билеты на FridayTicket.com.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: Представьте, что вы идете по улицам Монмартра. Воздух пахнет кофе и выпечкой. Кто-то чинит велосипед, старушка кормит голубей, а где-то рядом очень застенчивая девушка с глазами ребенка вот-вот совершит маленькое чудо. Именно в такой мир нас погружает «Амели», фильм Жана Пьера Жене, ставший культовым. Но сегодня речь пойдет не о героях и даже не о режиссере, а о музыке, которая сделала этот мир настоящим. Эти ноты узнает каждый, даже если фильм давно стерся из памяти. Их сочинил Ян Тьерсен, бретонский композитор, который терпеть не мог работу в кино. Жан-Пьер Жене мечтал пригласить композитора Майкла Наймана, но однажды услышал диск Тьерсена и влюбился. В музыку, где переплетались аккордеон, фортепиано, банджо, клавесин и даже велосипедное колесо. Что поразительно, большая часть саундтрека уже существовала. Жене просто отобрал мелодии из трех альбомов Тьерсена. Лишь несколько композиций были написаны специально, включая знаменитый вальс «Амели», прозвучавший в трех версиях, как будто три настроения героини – детское, мечтательное и трепетное. Но вот парадокс. Сам Тьерсен не хотел ассоциировать себя с этим фильмом. Он даже отказывался исполнять этот саундтрек на своих концертах, называя его «мертвым прошлым». Ему было важнее, чтобы музыку любили не за фильм, а за нее саму. Он не писал под картинку. Он сочинял, как дышал, интуитивно, на уровне ощущений. И, как ни странно, именно это сделало саундтрек «Амели» таким живым. Музыка Тьерсена как полупрозрачная акварель. Кажется, ты ее почти не слышишь, а потом вдруг осознаешь – она живет внутри тебя. Так бывает только с настоящими мелодиями. Теми, которые не хотят быть фоном. Они твои спутники. На Монмартре и где угодно.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу сервис.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Президент Латвии опубликовал в соцсетях поздравления с началом учебного года. «Сердечно поздравляю всех с Днем Знаний. Поздравляю и тех, кто с нетерпением ждал этого дня, и тех, для кого он полон неизвестности и волнения, и тех, кто предпочел бы продлить каникулы», — говорится в поздравлении. Обращаясь к школьникам, Ренкевич написал: «Понимаю, что многим эти поздравления кажутся неуместными. Ведь теперь каждый день нужно будет просыпаться от будильника, который неизменно будет звонить чуточку раньше, чем хотелось бы. Но вы многому научитесь, и не только тому, что написано в учебных программах. Вы научитесь дружить, научитесь аргументированно спорить и понимать чужую точку зрения. Вы научитесь справляться даже с теми уроками, которые вам совершенно не интересны». Президент отметил, что новый учебный год принесет много удовлетворения и радости. Но будут и минуты, которые покажутся безвыходными, когда ничего не будет получаться. Просите о помощи. В школе нужно учиться всем – и школьникам, и учителям, и родителям. А научиться искать и находить помощь очень важно для каждого, подчеркнул Ренкевич. Валовой внутренний продукт Латвии в первом полугодии этого года вырос на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года, в том числе во втором квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, ВВП увеличился на 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП Латвии в первом полугодии этого года составил 21 миллиард 300 миллионов евро, в том числе во втором квартале 11,5 миллиардов. Согласно статистике, во втором квартале 2026 года наибольший вклад в рост добавленной стоимости внесли не только оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, но и обрабатывающая промышленность и сектор информационно-коммуникационных услуг. Снижение наблюдалось в транспортно-складском секторе, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Во втором квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года общая добавленная стоимость увеличилась на 3,4%. В производственных отраслях ее рост составил 3,3%, в то время как в секторе услуг добавленная стоимость выросла на 3,5%. В среду, 2 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Картинки мира на радио «Мелодия». Ботанический сад Кавати-Фудзи. Великолепный сад Кавати-Фудзи находится в 700 километрах от Токио на севере японской провинции Фукуока. Каждый год в апреле-мае эта удаленная локация неизменно притягивает тысячи любителей природы со всего света. А все дело в том, что именно в это время в Кавати-Фудзи расцветает главная достопримечательность сада – глициния. Хотя и большая часть остальных цветов, которые наполняют сад, распускается тогда же. Это время совпадает с так называемой «золотой неделей», когда японцы отмечают подряд сразу несколько праздников, поэтому отбоя от желающих насладиться красотами Кавати-Фудзи нет. Настоящая жемчужина парка – тоннель глициний, по которому посетители проходят к основному саду. Сногсшибательно красочные соцветия свисают над головой и дарят чувство нереальности происходящего, наполняя воздух сладким ароматом и заставляя терять связь с окружающим миром.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Беспилотники, которые утром во вторник 1 сентября создали угрозу воздушному пространству Латвии, залетели также на территорию Эстонии, где их поиски продолжили истребители миссии НАТО. Предупреждение об угрозе со стороны беспилотников в ночь на вторник объявили Национальные вооруженные силы Латвии. НВС сообщили, что были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. В 2 часа жители Лудзинского края получили на мобильные телефоны сообщения о возможности угрозе в воздушном пространстве. В 3:37 НВС сообщили о воздушной угрозе в Алуксинском крае. Жителей призывали оставаться в помещениях, соблюдать принцип двух стен, закрывать окна и двери, а заметив низколетящий подозрительный или опасный объект, не приближаться к нему и звонить по номеру 112. В 4 часа 17 минут угроза в воздушном пространстве миновала. Как уже сообщалось, этим летом жители Латгалии и Видзимы неоднократно получали предупреждения системы сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Кроме того, несколько беспилотников упали и взорвались на территории Латвии. Государственная пожарно-спасательная служба в настоящее время не рассматривает вопрос о направлении своих сотрудников в Непал для ликвидации последствий произошедшей катастрофы или участия в спасательных мероприятиях, поскольку соответствующей просьбы от Непала пока не поступало. В службе отметили, что международная помощь, независимо от того, оказывается ли она в рамках двустороннего сотрудничества или через международные организации, предоставляется исходя из потребностей, определенных пострадавшей от катастрофы страной. Непал пока не обращался по дипломатическим каналам или через международные организации, например, Евросоюз, с просьбой направить экспертов для участия в спасательных работах. Как сообщалось, 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледяных обломков, в результате чего из ледникового озера хлынули вода и грязь, причинив масштабные разрушения в Непале и Китае. Недалеко от эпицентра катастрофы находилась также небольшая группа туристов из Латвии. Министерству иностранных дел Латвии известно, что трое жителей Латвии не пострадали в результате вызванного наводнением грязевого потока в Непале, а 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести. В среду, 2 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр транспорта Литвы Юрас Томинскис заявил, что реализация проекта Rail Baltica отстает от графика на 4 года. Конечно, хотелось бы получить железнодорожную колею европейского стандарта как можно скорее, но реализация проекта Rail Baltica отстает от графика на 4 года. Однако для мегапроектов ЕС в сфере инфраструктуры такая задержка не является значительной, поскольку средний срок отставания для проектов такого масштаба в Евросоюзе превышает 17 лет, подчеркнул Томинскис. Он также отметил, что страны Балтии договорились добиваться увеличения финансирования в рамках многолетней финансовой программы ЕС на период после 2028 года. Президент Эдгар Ринкевич провозгласил ранее возвращенный на повторное рассмотрение иммиграционный закон, в котором сохранена возможность для иностранцев получить срочный вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции. Напомним, что на внеочередном заседании 20 августа Сейм повторно принял этот закон, который сохраняет возможность получить ВНЖ на срок до 5 лет, если иностранец заключит договор с созданным государством фондом альтернативных инвестиций и перечислит в него не менее 150 тысяч евро, а также уплатит в госбюджет 10 тысяч евро. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. В среду 2 сентября в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Погода: местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курзаме порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: радио «Мелодия». Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Обрушившаяся на Латвию мощная буря показала необходимость совершенствования решений в сфере электроснабжения. Чтобы обеспечить бесперебойную работу критически важных банкоматов, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Глава государства в среду посетил рижский филиал Банка Латвии и ознакомился с процессами оборота и хранения наличных денег, а также с работой Государственного аналитического центра по выявлению поддельных денежных знаков. Президент обсудил с руководством Банка Латвии планируемые улучшения для обеспечения доступности финансовых услуг в кризисных ситуациях. Ринкевич подчеркнул, что мощная буря в ночь на 23 августа подтвердила, что необходимо совершенствовать системы электроснабжения, чтобы обеспечить бесперебойную работу критически важных банкоматов. Также необходимо предоставлять жителям практическую информацию о мерах, которые следует предпринять заблаговременно, чтобы повысить готовность к кризисным ситуациям, указал президент. Как сообщалось, буря вызвала обширные повреждения как в распределительной, так и в передающей электросети, в результате чего перебои с электроснабжением испытывали почти 277 тысяч потребителей по всей Латвии. Из-за обрыва электросетей во многих местах не было связи, не работали автозаправочные станции, магазины. Буря показала, как быстро отключение электроэнергии может нарушить связь, работу автозаправочных станций и водоснабжения. В частности, данные Центра управления кризисами показывают, что почти 90% автозаправочных станций не имеют встроенного генератора. После бури государство рассматривает возможность ввести требования о том, чтобы во время кризиса работала заранее определенная сеть автозаправочных станций, магазинов и аптек. При этом наиболее важные точки должны быть способны функционировать как минимум 72 часа без внешнего электроснабжения. Во время бури в нескольких населенных пунктах, в том числе в Сигулде, Малпилсе, Рагане, не работала ни одна АЗС. Министерство климата и энергетики предлагает создать минимальную сеть АЗС с резервным электроснабжением, чтобы в каждом регионе и самоуправлении на разумном расстоянии была одна или несколько АЗС, которые могли бы работать и в случае длительного отключения электроэнергии. Торговцы топливом в целом согласны с этой идеей. Если государство хочет навязать частному сектору обязанность, было бы правильно, если бы государство обеспечило бы и соответствующие механизмы поддержки или, по крайней мере, разработало карту с указанием критически важных мест, где должны быть установлены генераторы и обеспечена бесперебойная работа. Но если требовать, чтобы генераторы были установлены на 100% всех автозаправочных станций, то взамен должна быть какая-то государственная поддержка, заявила исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере. Согласно данным Министерства образования и науки, в этом году в общеобразовательных школах будут учиться почти 224 тысячи школьников, в том числе 19 тысяч первоклассников и 2500 детей из Украины. Учить школьников будут 26 тысяч педагогов. 1 сентября свои двери открыли 455 муниципальных общеобразовательных учреждений. 23 начальные школы, 234 основные школы, 168 средних школ, 30 государственных гимназий, 37 специальных учебных заведений. Также в новом учебном году будут работать 72 частные школы. В сфере профессионального образования число учащихся составит около 28 тысяч, из них примерно 10 тысяч в этом году начнут учебу на первых курсах 53 профессиональных учебных заведений. С помощью паспорта прав и обязанностей ребенка, который с началом нового учебного года получат все первоклассники Латвии, Центр защиты детей планирует стимулировать беседы детей, родителей и педагогов о школьной жизни, отношениях, правах, обязанностях и безопасности. Заместитель руководителя Центра защиты детей по вопросам развития и международного сотрудничества Лиене Каулине Бандере отметила, что до сих пор в Латвии подобного материала не было. Начиная учиться в школе, дети нередко испытывают эмоциональное волнение, так как после детского сада попадают в новую среду. Адаптация в школе может быть сложной. Паспорт поможет ребенку понять, что он может требовать от себя и от других, а также говорить о безопасности, отношениях и получении помощи. Особенно важно, чтобы ребенок знал, куда обратиться за помощью при возникновении трудностей в школьной среде, подчеркнула Каулина Бандере. Она признала, что дети не всегда сразу рассказывают о произошедшем, и разговор с родителями иногда не клеится. В свою очередь, паспорт может стать вспомогательным материалом. Ребенок останавливается на конкретной теме и, опираясь на описанную там ситуацию, начинает разговор со взрослым. Материал предназначен для детей, родителей и педагогов. Вместе с паспортом родители, опекуны и приемные семьи получат также методические рекомендации по его использованию. В них собраны практические советы по ведению беседы, примеры вопросов и рекомендации о том, как связать темы из паспорта с повседневным опытом ребенка. Центр призывает не спешить изучать весь материал за один раз. Одному разговору рекомендуется уделять от 5 до 10 минут, разбирая от 2 до 4 страниц. Сначала рекомендуется вместе рассмотреть иллюстрацию, затем прочитать текст, сопоставить описанную ситуацию с повседневной жизнью ребенка и обсудить возможные действия. Представители центра подчеркивают, что разговоры на важные для ребенка темы следует начинать своевременно, не дожидаясь, пока он в определенном возрасте сам о них заговорит. Родитель должен вовлекать ребенка в диалог, оказывать ему поддержку, объяснять его поступки, одновременно создавая чувство безопасности, чтобы ребенок знал, что может спрашивать, сомневаться и делиться своими мыслями. В паспорте, доступным для детей языком, объясняется, что они имеют право находиться в безопасности, учиться, отдыхать, высказывать свое мнение, получать помощь и быть защищенными от насилия. В то же время документ напоминает об обязанности уважать других, бережно относиться к вещам, соблюдать правила и ответственно вести себя в интернете. Детей также призывают определить взрослых, которым они доверяют, и рассказывать им, если кто-то обижает, пугает или заставляет чувствовать себя некомфортно. В материале подчеркивается, что ребенку не нужно заслуживать свои права, а его собственное поведение помогает защищать права других людей. Паспорт прав и обязанностей ребенка и методические рекомендации будут доступны в том числе в электронном виде. Их можно бесплатно скачать на сайте центра в разделе «Родителям». Государственная инспекция по защите данных в настоящее время не может точно сказать, как долго продлится проверка кибер-инцидента, произошедшего в дирекции безопасности дорожного движения. В инспекции поясняют, что продолжительность проверки зависит от объема выясняемых обстоятельств, получения необходимой информации от дирекции и других возможных участников процесса, привлечения экспертов по кибербезопасности, а также от анализа материалов дела. Закон об обработке данных физических лиц предусматривает, что в рамках административного процесса государственная инспекция по защите данных принимает решение в течение 6 месяцев со дня возбуждения дела. Если по объективным причинам соблюсти этот срок невозможно, его могут продлить до 1 года. В то же время дела с высоким приоритетом обычно рассматриваются в срок от 4 до 9 месяцев. Премьер-министр Андрес Кулбергс поручил до 31 августа представить Центру управления кризисами при государственной канцелярии информацию с оценкой нарушения защиты персональных данных в результате кибер-инцидента в дирекции безопасности дорожного движения, его возможного влияния на права и свободы граждан, а также о необходимых мерах по защите информации. В Государственной инспекции по защите данных подтверждают, что данные уже переданы. Инспекция информировала Центр управления кризисами о предпринятых действиях, включая начатую проверку и запрос дополнительных сведений у дирекции и ЦЕРТ.ЛВ. Также Государственная инспекция по защите данных сообщила Центру управления кризисами о дальнейших шагах по оценке причин инцидента, его последствий и мер безопасности принятых дирекцией. В результате кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения в начале августа произошла утечка персональных данных 1 миллиона 200 тысяч человек и сведений примерно о 200 тысячах юридических лиц. Речь идет об информации по платежам, совершенным в адрес дирекции за последние 18 лет. Госполиция возбудила уголовный процесс по факту кибератаки. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Президент Латвии опубликовал в соцсетях поздравления с началом учебного года. «Сердечно поздравляю всех с Днем Знаний. Поздравляю и тех, кто с нетерпением ждал этого дня, и тех, для кого он полон неизвестности и волнения, и тех, кто предпочел бы продлить каникулы». Говорится в поздравлении. Обращаясь к школьникам, Ренкевич написал: «Понимаю, что многим эти поздравления кажутся неуместными. Ведь теперь каждый день нужно будет просыпаться от будильника, который неизменно будет звонить чуточку раньше, чем чем хотелось бы. Но вы многому научитесь, и не только тому, что написано в учебных программах. Вы научитесь дружить, научитесь аргументированно спорить и понимать чужую точку зрения. Вы научитесь справляться даже с теми уроками, которые вам совершенно неинтересны. Президент отметил, что новый учебный год принесет много удовлетворения и радости. Но будут и минуты, которые покажутся безвыходными, когда ничего не будет получаться. Просите о помощи. В школе нужно учиться всем. И школьникам, и учителям, и родителям. А научиться искать и находить помощь очень важно для каждого. Подчеркнул Ринкевич. Валовой внутренний продукт Латвии в первом полугодии этого года вырос на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года, в том числе во втором квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, ВВП увеличился на 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП Латвии в первом полугодии этого года составил 21 миллиард 300 миллионов евро, в том числе во втором квартале 11,5 миллиардов. Согласно статистике, во втором квартале 2026 года наибольший вклад в рост добавленной стоимости внесли не только оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, но и обрабатывающая промышленность и сектор информационно-коммуникационных услуг. Снижение наблюдалось в транспортно-складском секторе, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Во втором квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года общая добавленная стоимость увеличилась на 3,4%. В производственных отраслях ее рост составил 3,3%, в то время как в секторе услуг добавленная стоимость выросла на 3,5%.
2: «Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами», заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», – подчеркнул министр.
0: Беспилотники, которые утром во вторник 1 сентября создали угрозу воздушному пространству Латвии, залетели также на территорию Эстонии, где их поиски продолжили истребители миссии НАТО. Предупреждение об угрозе со стороны беспилотников в ночь на вторник объявили Национальные вооруженные силы Латвии. НВС сообщили, что были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. В 2 часа жители Лудзинского края получили на мобильные телефоны сообщения о возможности угрозе в воздушном пространстве. В 3:37 НВС сообщили о воздушной угрозе в Алуксинском крае. Жителей призывали оставаться в помещениях, соблюдать принцип двух стен, закрывать окна и двери, а заметив низколетящий подозрительный или опасный объект, не приближаться к нему и звонить по номеру 112. В 4:17 угроза в воздушном пространстве миновала. Как уже сообщалось, этим летом жители Латгалии и Видземе неоднократно получали предупреждения системы сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Кроме того, несколько беспилотников упали и взорвались на территории Латвии.
2: Государственная пожарно-спасательная служба в настоящее время не рассматривает вопрос о направлении своих сотрудников в Непал для ликвидации последствий произошедшей катастрофы или участия в спасательных мероприятиях, поскольку соответствующей просьбы от Непала пока не поступало. В службе отметили, что международная помощь, независимо от того, оказывается ли она в рамках двустороннего сотрудничества или через международные организации, предоставляется исходя из потребностей, определенных пострадавшей от катастрофы страной. Непал пока не обращался по дипломатическим каналам или через международные организации, например, Евросоюз, с просьбой направить экспертов для участия в спасательных работах. Как сообщалось, 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледяных обломков, в результате чего из ледникового озера хлынули вода и грязь, причинив масштабные разрушения в Непале и Китае. Недалеко от эпицентра катастрофы находилась также небольшая группа туристов из Латвии. Министерству иностранных дел Латвии известно, что трое жителей Латвии не пострадали в результате вызванного наводнением грязевого потока в Непале, а 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести. Президент Эдгар Ринкевич провозгласил ранее возвращенный на повторное рассмотрение иммиграционный закон, в котором сохранена возможность для иностранцев получить срочный вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции. Напомним, что на внеочередном заседании 20 августа Сейм повторно принял этот закон, который сохраняет возможность получить ВНЖ на срок до 5 лет, если иностранец заключит договор с созданным государством фондом альтернативных инвестиций и перечислит в него не менее 150 тысяч евро, а также уплатит в госбюджет 10 тысяч евро. Министр транспорта Литвы Юрас Томинскис заявил, что реализация проекта Rail Baltica отстает от графика на 4 года. Конечно, хотелось бы получить железнодорожную колею европейского стандарта как можно скорее, но реализация проекта Rail Baltica отстает от графика на 4 года. Однако для мегапроектов ЕС в сфере инфраструктуры такая задержка не является значительной, поскольку средний срок отставания для проектов такого масштаба в Евросоюзе превышает 17 лет, подчеркнул Томинскис. Он также отметил, что страны Балтии договорились добиваться увеличения финансирования в рамках многолетней финансовой программы ЕС на период после 2028 года. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Тесное сотрудничество между семьями, школами и государством является необходимой предпосылкой для воспитания ответственных и уверенных в себе людей, заявила министр образования и науки Илза Индрексене, поздравляя школьников, педагогов и семьи с Днем знаний. Министр призвала школьников в новом учебном году сохранять любознательность и настойчивость, не бояться задавать вопросы и ошибаться, а также учиться мыслить самостоятельно. Родителей Индрексене призвала в повседневной спешке находить время для того, чтобы поговорить с детьми, выслушать их, поддержать их. В свою очередь, учителей и руководителей школ министр поблагодарила за ответственность и профессионализм, подчеркнув, что личность и работа педагогов имеют большое значение для образования детей. Согласно предварительным данным Министерства образования и науки, в этом году в общеобразовательных школах будут учиться почти 224 тысячи школьников, в том числе 19 тысяч первоклассников и 2500 детей из Украины. Учить школьников будут 26 тысяч педагогов. Латвия планирует отправить в Непал мобильные морозильные камеры для хранения останков погибших в результате стихийного бедствия, сообщила советник министра внутренних дел Мария Луиза Ратниеце. В рамках механизма гражданской защиты ЕС размещен запрос на мобильные морозильные камеры. Также в Непал планируется отправить наборы и материалы для проведения ДНК-тестов. Если поступят новые запросы, Министерство внутренних дел Латвии рассмотрит, есть ли у Латвии соответствующие ресурсы для оказания помощи, сообщила Ратниеце. Президент Эдгар Ринкевич поздравил школьников, педагогов и родителей с Днем знаний и призвал помнить, что школа и все дискуссии о ней существуют только ради детей. Ринкевич указал, что дискуссии между родителями, педагогами и остальными работниками системы образования ведутся только для того, чтобы дети могли идти по жизни увереннее и достичь большего. Прислушивайтесь, говорите, ищите решения. Если целью нас всех является светлое будущее детей, то найти правильный путь возможно, указал президент. Как отметил Ринкевич, хотя сегодня он посещает школы лишь как любознательный гость, для него 1 сентября все равно остается особенным днем. В своем обращении к школьникам глава государства указал, что понимает, многим поздравления кажутся неуместными, потому что теперь ежедневно будет будить будильник, который каждый раз будет звонить слишком рано. Однако вы многому научитесь, не только тому, что написано в учебных программах. Вы научитесь дружить, грамотно спорить, понимать мнение других. Вы научитесь справляться и с теми уроками, которые совсем не интересуют, сказал президент. Ринкевич в своем поздравлении отметил, что новый учебный год принесет много удовлетворений и радости, но будут и кажущиеся безвыходными моменты, когда ничего не будет получаться. Просите помощи. В школе нужно учиться и школьникам, и учителям, и родителям. А учиться искать и находить помощь очень важно для каждого, сказал президент. В День знаний глава государства посетил 4 школы в Латгале. Согласно данным Министерства образования и науки, в этом году в общеобразовательных школах будут учиться почти 224 тысячи школьников, в том числе 19 тысяч первоклассников и 2500 детей из Украины. Учить школьников будут 26 тысяч педагогов. 1 сентября свои двери открыли 455 муниципальных общеобразовательных учреждений. 23 начальные школы, 234 основные школы, 168 средних школ, 30 государственных гимназий, 37 специальных учебных заведений. Также в новом учебном году будут работать 72 частные школы. В сфере профессионального образования число учащихся составит около 28 тысяч, из них примерно 10 тысяч в этом году начнут учебу на первых курсах 53 профессиональных учебных заведений. Уровень безработицы в Латвии в июле составил 7,3%, что выше среднего показателя по Европейскому Союзу и Еврозоне, согласно данным, опубликованным во вторник статистическим управлением ЕС Евростат. Согласно этим данным, самые высокие показатели безработицы среди стран-членов ЕС в июле были зафиксированы в Финляндии – 10,5%, в Испании – 10%, в Швеции – 8,7%, во Франции – 8,3%, в Греции – 7,9%, в Эстонии и Литве уровень безработицы составил 6,9% и 6,2% соответственно. Самые низкие показатели безработицы в июле были зафиксированы в Чехии – 3,3%, в Польше – 3,4%, на Мальте и в Словении – по 3,5%, а также в Болгарии – 3,6%. В ЕС средний уровень безработицы, согласно данным с учетом сезонных колебаний, остался на уровне 6,1%, в еврозоне – на уровне 6,4%. Согласно данным Евростата, в июле в странах блока насчитывалось 13 миллионов 516 тысяч безработных, из которых 11 миллионов 264 тысячи проживали в странах еврозоны. По делегированию Министерства обороны на этой неделе на восточной границе Латвии в Балвском крае начались строительные работы первой очереди по созданию инфраструктуры контрмобильности Балтийской линии обороны. В ходе работы в Балвском, Алукснинском, Лудзинском, Красловском и Аугждауговском краях будут вырыты противотанковые рвы и создана необходимая вспомогательная инфраструктура для ограничения мобильности. В ходе работ на восточной границе будет создано около 27 километров противотанковых рвов и установлены зубы дракона. Общие инвестиции в первую очередь проекта составляют 12 977 603 евро из бюджета Министерства обороны. Инфраструктура будет создаваться постепенно в соответствии с графиком работ до осени 2027 года. На координационном совещании представителей государственных и муниципальных учреждений обсуждались ситуации, с которыми могут столкнуться семьи пропавших без вести во время наводнения в Непале и Китае, и возможность оказания им практической помощи сообщили в Министерстве иностранных дел. На совещании были определены потенциально решаемые проблемы в сферах социальной помощи, образования, здравоохранения, предпринимательства и прочих. Представители учреждений в ближайшее время подготовят практическую информацию, которую МИД передаст близким пропавших без вести. Сегодня в Непал отправился сотрудник консульского департамента Министерства иностранных дел, который будет проводить координационную работу на месте. Тем временем в Латвии образцы ДНК сдали 30 ближайших родственников пропавших без вести. Как ранее заявлял МИД, посольство Латвии в Пекине с момента трагедии поддерживает прямой контакт с китайскими властями. Посольство получило от консульского департамента МИД Китая список из 33 латвийцев, которые въехали, планировали въехать или выехали через пограничный пункт Геронг на границе с Непалом. Однако в настоящее время китайские власти не располагают сведениями об их местонахождении. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Валовой внутренний продукт Латвии в первом полугодии этого года вырос на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года, в том числе во втором квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, ВВП увеличился на 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП Латвии в первом полугодии этого года составил 21 миллиард 300 миллионов евро, в том числе во втором квартале 11,5 миллиардов. Согласно статистике, во втором квартале 2026 года наибольший вклад в рост добавленной стоимости внесли не только оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, но и обрабатывающая промышленность и сектор информационно-коммуникационных услуг. Снижение наблюдалось в транспортно-складском секторе, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Во втором квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года общая добавленная стоимость увеличилась на 3,4%. В производственных отраслях ее рост составил 3,3%, в то время как в секторе услуг добавленная стоимость выросла на 3,5%.
0: Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», – подчеркнул министр. Беспилотники, которые утром во вторник 1 сентября создали угрозу воздушному пространству Латвии, залетели также на территорию Эстонии, где их поиски продолжили истребители миссии НАТО. Предупреждение об угрозе со стороны беспилотников в ночь на вторник объявили Национальные вооруженные силы Латвии. НВС сообщили, что были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. В 2 часа жители Лудзенского края получили на мобильные телефоны сообщения о возможности угрозе в воздушном пространстве. В 3:37 НВС сообщили о воздушной угрозе в Алуксинском крае. Жителей призывали оставаться в помещениях, соблюдать принцип двух стен, закрывать окна и двери, а заметив низколетящий подозрительный или опасный объект, не приближаться к нему и звонить по номеру 112. В 4:17 угроза в воздушном пространстве миновала. Как уже сообщалось, этим летом жители Латгалии и Видземе неоднократно получали предупреждения системы сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Кроме того, несколько беспилотников упали и взорвались на территории Латвии. Государственная пожарно-спасательная служба в настоящее время не рассматривает вопрос о направлении своих сотрудников в Непал для ликвидации последствий произошедшей катастрофы или участия в спасательных мероприятиях, поскольку соответствующей просьбы от Непала пока не поступало. В службе отметили, что международная помощь, независимо от того, оказывается ли она в рамках двустороннего сотрудничества или через международные организации, предоставляется исходя из потребностей, определенных пострадавшей от катастрофы страной. Непал пока не обращался по дипломатическим каналам или через международные организации, например, Евросоюз, с просьбой направить экспертов для участия в спасательных работах.
2: Как сообщалось, 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледяных обломков, в результате чего из ледникового озера хлынули вода и грязь, причинив масштабные разрушения в Непале и Китае. Недалеко от эпицентра катастрофы находилась также небольшая группа туристов из Латвии. Министерству иностранных дел Латвии известно, что трое жителей Латвии не пострадали в результате вызванного наводнением грязевого потока в Непале, а 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести. Президент Эдгар Ринкевич провозгласил ранее возвращенный на повторное рассмотрение иммиграционный закон, в котором сохранена возможность для иностранцев получить срочный вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции. Напомним, что на внеочередном заседании 20 августа Сейм повторно принял этот закон, который сохраняет возможность получить ВНЖ на срок до 5 лет, если иностранец заключит договор с созданным государством фондом альтернативных инвестиций и перечислит в него не менее 150 тысяч евро, а также уплатит в госбюджет 10 тысяч евро. Министр транспорта Литвы Юрас Томинскис заявил, что реализация проекта Rail Baltica отстает от графика на 4 года. Конечно, хотелось бы получить железнодорожную колею европейского стандарта как можно скорее, но реализация проекта Rail Baltica отстает от графика на 4 года. Однако для мегапроектов ЕС в сфере инфраструктуры такая задержка не является значительной, поскольку средний срок отставания для проектов такого масштаба в Евросоюзе превышает 17 лет, подчеркнул Томинскис. Он также отметил, что страны Балтии договорились добиваться увеличения финансирования в рамках многолетней финансовой программы ЕС на период после 2028 года. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Обрушившаяся на Латвию мощная буря показала необходимость совершенствования решений в сфере электроснабжения. Чтобы обеспечить бесперебойную работу критически важных банкоматов, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Глава государства в среду посетил рижский филиал Банка Латвии, ознакомился с процессами оборота и хранения наличных денег, а также с работой Государственного аналитического центра по выявлению поддельных денежных знаков. Президент обсудил с руководством Банка Латвии планируемые улучшения для обеспечения доступности финансовых услуг в кризисных ситуациях. Ринкевич подчеркнул, что мощная буря в ночь на 23 августа подтвердила, что необходимо совершенствовать системы электроснабжения, чтобы обеспечить бесперебойную работу критически важных банкоматов. Также необходимо предоставлять жителям практическую информацию о мерах, которые следует предпринять заблаговременно, чтобы повысить готовность к кризисным ситуациям, указал президент. Как сообщалось, буря вызвала обширные повреждения как в распределительной, так и в передающей электросети, в результате чего перебои с электроснабжением испытывали почти 277 тысяч потребителей по всей Латвии. Из-за обрыва электросетей во многих местах не было связи, не работали автозаправочные станции, магазины. Буря показала, как быстро отключение электроэнергии может нарушить связь, работу автозаправочных станций и водоснабжения. В частности, данные Центра управления кризисами показывают, что почти 90% автозаправочных станций не имеют встроенного генератора. После бури государство рассматривает возможность ввести требования о том, чтобы во время кризиса работала заранее определенная сеть автозаправочных станций, магазинов и аптек. При этом наиболее важные точки должны быть способны функционировать как минимум 72 часа без внешнего электроснабжения. Во время бури в нескольких населенных пунктах, в том числе в Сигулде, Малпилсе, Рагане, не работала ни одна АЗС. Министерство климата и энергетики предлагает создать минимальную сеть АЗС с резервным электроснабжением, чтобы в каждом регионе и самоуправлении на разумном расстоянии была одна или несколько АЗС, которые могли бы работать и в случае длительного отключения электроэнергии. Торговцы топливом в целом согласны с этой идеей. Если государство хочет навязать частному сектору обязанность, было бы правильно, если бы государство обеспечило бы и соответствующие механизмы поддержки или, по крайней мере, разработало карту с указанием критически важных мест, где должны быть установлены генераторы и обеспечена бесперебойная работа. Но если требовать, чтобы генераторы были установлены на 100% всех автозаправочных станций, то взамен должна быть какая-то государственная поддержка, заявила исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере. Согласно данным Министерства образования и науки, в этом году в общеобразовательных школах будут учиться почти 224 тысячи школьников, в том числе 19 тысяч первоклассников и 2500 детей из Украины. Учить школьников будут 26 тысяч педагогов. 1 сентября свои двери открыли 455 муниципальных общеобразовательных учреждений. 23 начальные школы, 234 основные школы, 168 средних школ, 30 государственных гимназий, 37 специальных учебных заведений. Также в новом учебном году будут работать 72 частные школы. В сфере профессионального образования число учащихся составит около 28 тысяч, из них примерно 10 тысяч в этом году начнут учебу на первых курсах 53 профессиональных учебных заведений. С помощью паспорта прав и обязанностей ребенка